мудрость, которая тоже описана в Ведах. В Ведах говорится, что любовь передается только из сердца в сердце. И особенно вот божественная любовь, она передается, если личность действительно обрела эту божественную любовь, и вы встречаете такого святого человека. И если этот святой человек доволен вами, то есть он дает вам это благословение, то вот весь этот опыт, весь потенциал, эта сила любви, она переходит в ваше сердце. Поэтому так важны в Ведах взаимоотношения со святыми, с духовным учителем, когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, о любви к Богу. Но когда речь идет о семейных взаимоотношениях, нам очень важно видеть перед глазами хорошие примеры. Нам важно видеть, что это возможно, что любовь удается. Может быть, приедут мои родители, но в этом году они будут отмечать 55 лет совместной жизни. И я могу сказать, что за свои 35 я многое видел, но я видел только одну ссору в их отношениях. Эта ссора длилась полчаса. И недавно мы с супругой тоже чуть-чуть там поссорились, и она длилась где-то 15 минут, и...

Люди интересуются обычно аюрведа и, как и любыми другими медицинскими практиками, как минимум по двум причинам. Первая основная причина – это избавление себя от страданий, которые связаны с этим физическим телом, с болезнями, которые оно приносит, с ограничениями. И чаще всего таких людей большинство. Но есть часть людей, которые интересуются аюрведой для того, чтобы либо поддержать свое здоровье в норме, либо развить его до такого уровня, чтобы это же тело перешло на совсем другой новый уровень и позволило достичь каких-то новых целей, которые уже находятся за пределами физического тела. И что самое интересное, аюрведа дает и такие возможности, в отличие, допустим, от аллопатической западной медицины, которая занимается в первую очередь именно физическим телом. Аюрведический подход можно назвать холистическим от слова «холой», «целый». Слово «исцеление» в русском языке наиболее подходящее для процесса аюрведического лечения. Аюрведа делает человека целым, соединяет в нем 4 жизненных принципа. 4 составляющих жизни, то есть сама жизнь, аю, она состоит из 4 составляющих, согласно концепции аюрведы. Первое – это дух или душа, но в христианстве, скорее всего, это слово «дух». То есть это вечность, вечно существующая часть нас, то есть, точнее, это мы и есть. Потом есть ум, чувства и физическое тело. На санскрите эти термины будут звучать как «атма», это дух или душа. Манас или сатва – это ум. И индрия – это чувство. И шарира – это физическое тело. Аюрведа держит эти все части воедино и собирает, помогает человеку собрать это все воедино, чтобы ни одна из этих частей не страдала и не, как бы, не давлела над другими. За исключением, может быть, атмы, потому что атма, в принципе, она не страдает. То есть атма – это душа. Она всегда счастлива. Но мы страдаем, потому что мы не знаем, что мы есть. Это атма. И вот ум, чувства и тело, мы погружаемся именно в это. И проблема от того, что мы как раз забываем, что мы на самом деле вечны, что мы счастливы, что мы все знаем обо всем. И как только мы это забываем, начинают развиваться сначала болезни на уровне ума, на уровне чувств, и потом они выражаются в болезнях тела. Аюрведа начинает с лечения, скорее, чаще всего, болезни именно тела. И чаще люди приходят с жалобами, симптомами, которые относятся к грубому телу. Заболела рука, желудок, головокружение, в конце концов кариес. Это все болезни грубого тела. Но причины их находится выше. И если мы будем лечить только грубое тело, не убирая причину, это называется выдергивание, даже не выдергивание, а срезание сорняков под корень, не извлекая корня. Есть 2 метода. И в восточной медицине, в принципе, метод корней, метод ветвей. Метод корней связан с тем, что мы убираем причину болезни. И причина чаще всего находится именно в психике человека, в тонком теле ума. Если же мы убираем физические симптомы по той или иной причине, мы убираем только следствие, то есть мы убираем верхнюю часть растения болезни. Аюрведа подходит холистически, то есть целостно к этой вещи, как болезнь, и ищет причину ее в тонком теле ума. Конечно, не все люди готовы начать лечить тонкое тело ума, придя, допустим, с переломной ногой или с онкологией, или там, не знаю, ну, с любой другой проблемой физической. Но аюрведический врач всегда помнит о том, что в какой-то момент, когда у человека здоровье станет более-менее нормальным, он должен сказать ему о тех проблемах, которые есть у него в его взаимоотношениях с людьми, во взаимоотношениях с самим собой, с окружающим миром, его мировоззренческие нарушения, которые ведут к страданиям. Это то, чем занимается аюрведический врач. В аюрведе нет деления психотерапевт, терапевт. Каждый аюрведический врач должен уметь понять причину человека на тонком уровне, в его психике, и дать ему то, что исцелит его и на этом уровне.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то,

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Прана Майя. Прана. Сила. Человек думает, что все определяется здоровьем. Как бы человек, смотрите, мы же можем в процессе жизни менять сознание. И, допустим, человек какое-то время ел, наел большое пузо, заработал кучу болезней, да, там, увеличенная печень, в какой-то момент его что-то долбануло, или он попал под влияние, там, жена у него на уровне пранамая начинает с ней бегать, правильно? Эндокринная система начинает функционировать, обмен веществ наладился, да, он теперь здоровый, подтянутый, да, теперь все у него, кто едят, пузатые, толстые, все дураки, понимаете? Теперь здоровье, теперь грубый секс является главной движущей силой, потому что тело, когда оно в форме физической, оно сильнее ощущает, уровень чувств повышается, а самое сильное наслаждение сексуальное из всех чувств. Там есть все. Все чувства задействованы. Тактильные ощущения, слуховые, все, правильно? Поэтому если человек сильно тело функционирует, но на чувственном уровне, да, то секс становится главным, правильно? Если человек находится на этом уровне, а мы ему философию говорите, а он на вас как смотрит? Фигурки-то нет, слабоват. Ты побегала бы. Че ты эту всю философию толкаешь? Те б там, не хочу говорить, да, о чем ей предлагают, почаще бы, и будет все хорошо. Вся твоя философия из твоей башки тупой, что? Выветрится. На лыжах надо ходить. Бегать надо. И у всех уже проблемы, кто не бегает, правильно, и кто на лыжах не ходит. Понятно, да? То есть все, вот этот человек, если он заведен на спорте, на этом здоровье, то как, кто ему может проповедовать? Кого он будет слушать? Кто ему может помочь? Кто хорошо выглядит, да? О, тебе сколько лет, Винченс? Неплохо выглядишь. Ты кто? Ну вот, я еще и вот так. Поэтому с такими людьми хорошо как говорить? То есть, берешь им, говоришь, давай с тобой на скакалочке попрыгаем, он там, а ты, о, круто, ты кто? И начинаешь философию говорить. Ему же интересно, правильно? Почему? Потому что ты его ценности, соответствуешь его ценностям. Если не соответствуешь его ценностям, бесполезно. И ценности, и отношение к обществу, к противоположному полу, все завязано с фигурой, со здоровьем. Скажите, на уровне анумая и на уровне пранамая человек понимает, что такое ум? У него и даже думать об этом не надо. Он все делает как ум, правильно? Ум что, соединяет чувства с объектами чувств, правильно, функция ума? А он что и делает, эти люди? И он говорит, в тебе есть такая функция, ум. Он говорит, это не ум, это я. Это я просто так живу. Он не понимает, вы серьезно. Поэтому если скажете, ой, нам там Михаил Юрьевич лекцию дал об уме, ты знаешь, как есть ум, разум, чего? Я вот думаю, это я и есть. Потому что он никогда не боролся за то, чтобы противостоять этому. Когда мы ум замечаем, когда мы начинаем работать с разумом, и нам говорят, тебе это вредно. И вдруг внутри нас кто-то прямо тянет руку к тому, что вредно, и мы ничего поделать не можем. Во гад. И нам говорят, вот это ум. Будешь с ним драться, будешь в аду. Да, и человек два дня терпит, он начинает клашматить, как ему этого хочется. А он думает, вот гад, во мне есть кто-то, не я. Я не хочу, я знаю, что это не надо, но он меня заставляет. Это же атас. Это кто же во мне? Ум. А ему говорят, вот это и есть ум. И ум не ты.

0: получается, что все экстрасенсы, у них просто более ярко проявленное сознание, правильно, в теле. И поэтому они чувствуют тонкие энергии и дальше передают эти данные в свой ум и обрабатывают его, той информации, ну, база данных, которых у них на данный момент есть, или нет?
1: У них может быть более сильный ум. Вот у них может этот вот аппарат, психика, мы говорим сегодня на утренней лекции, это называлось психика.
0: Психика, да.
1: Может быть более развита, как более развитый есть процессор, да?
0: Угу.
1: Это инструмент. Сознание на самом деле, по качеству сознания, мы все едины, мы качественно одинаковы. Вот как водители, да? Все люди. Но у одного BMW, у второго Запорожец, у третьего Mercedes, у четвертого Rolls-Royce. Yeah,
0: тела то разные.
1: То есть тела разные. И в том числе тонкие тела разные. И вот экстрасенсорные способности, они относятся вот к этой сфере. Они не относятся к сфере духа. Не относятся к вечной категории. Это временные инструментарии, которые человек развил, может быть, с прошлой жизни, может быть, в этой жизни. И они у него очень чувствительные. Локатор дальнего действия, он видит на расстоянии, может на другом конце планеты диагностировать, например.
0: То есть... А тогда для меня не совсем понятно вот этот пример, когда да, отрезают ногти, больно, еще что-то, и как бы сознание входит в это, как в эту часть тела. То есть не совсем понимаю, я думал, что это тонкие чувства.
1: Вот смотрите,
0: и...
1: вот это оператор, это оператор. Вот я сижу за компьютером, кто думает?
0: Я.
1: Я думаю, да ведь? То есть я личность думаю, но работает процессор в этот момент. Ум и разум – это процессуальная вещь, это инструментарий. Но управляю я как личность, как сознание. Вот. Я пользуюсь этими инструментами. Здесь может быть там Windows 7, Windows 8,
0: да,
1: еще какой-то.
0: Понятно.
1: Четырехъядерный, пятиядерный, не знаю, какой-нибудь еще. Но это мой инструментарий. Это то, чем я работаю. Но это не я. Точно так же ум и разум – это инструменты в моей, ну, как бы в моем владении. И они могут быть очень развиты, сверхчувствительные. Но это не я. Я у нас... И у меня, и у муравья одинаковое по качеству. Вот в чем удивительная вещь. В гуне страсти, мы сегодня о гунах будем говорить, в гуне страсти мы думаем, что муравей – это другая по качеству личность. На самом деле нет. Точно такая же, как я. Просто другой инструментарий. Это очень тяжело понять, когда мы обусловлены. Представляете? Это очень тяжело понять. У слона такое же точно сознание, как у меня. Но оно покрыто другим инструментом. Он живет в другой кабине, в огромной, по нашим масштабам. И нам в страсти мы не можем этого понять. И в благости мы начнем это понимать. Мы же здесь благость приехали развивать. В невежестве человек вообще не может этого понять.
0: Так а все-таки вот когда сзади тебя стоит человек, берет, тыкает пальцем, не прикасаясь, и ты чувствуешь это прикосновение, это работает дух мой, я, или это работают более развитые разум и ум?
1: Дух работает всегда.
0: Ну, да, он... но через развитый, это просто развитый
1: это вот
0: инструментарий.
1: Это вот эта сфера, развитый инструментарий, да. А он это осознает, он это чувствует, то есть я, не он, а я.
0: То есть если бы не был развит инструментарий, мы бы никогда этого не почувствовали.
1: Да.
0: Вот, то есть такая схема.
1: Да.
0: Спасибо.

0: Lowest of all is located Devi Dham. Next above it is Mahesh Dham. Above Mahesh Dham is placed Hari Dham. And above them all is located Krishna's own realm named Goloka. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms.
1: Поэтому, как осуществляется сближение с Богом? И сближение с Богом осуществляется через служение Богу. Через служение Богу. Вот это то, к чему подходят все духовные трактаты. Вот во всем остальном, в принципе, они могут расходиться. Потому что разные пути немножечко дают разную краску. То есть, может быть, разное восприятие пути. Но вот в этом все будут едины. Служение Богу. Это путь сближения. Путь сближения. Именно служение сближает нас с духовной реальностью. Это и есть духовный метод самоосознания, который дает возможность понять свою душу, понять духовный мир, понять абсолютную реальность. То есть мы не одни в нашем теле. Рядом с нашей собственной душой находится сверхдуша. Совсем рядышком. Однако сверхдуша, находящаяся в нашем же теле, не привязана к этому телу, а мы привязаны. Вот в чем отличие. К этому телу привязана сверхдуша, которая рядышком не привязана. И в этом причина всех наших проблем. Поэтому, развивая отношения со сверхдушой, развивая отношения с Богом, развивая любовь к Богу, это позволяет нам отвлечься от любви к самому себе, от привязанности к самому себе, от привязанности к самому себе, к своему собственному телу. Это приближение к истине дает естественное отречение от материи, от материальных желаний, от материальных идей, от материальной глупости. Они, естественно, связаны друг с другом. Вот этот термин «бхакти» или «любовное служение» переводится как «удовольствие», в принципе. Если просто перевести как «удовольствие»,

Поэтому чем больше в жизни человека преданности, чем больше заботы, чем больше служения, тем больше он получает удовольствие, естественным образом. И когда мы выходим на духовный уровень этого явления, мы уже говорили об этом, удовольствие становится бесконечным, просто увеличивается. Если здесь мы это теряем, то там оно увеличивается, дает полноценное удовлетворение. Это можно сравнить с состоянием сытости. Состоянием сытости. Если мы действительно наелись, то уже никакие явства нас не прельщают. Поэтому вот эти духовные удовольствия вызывают спокойствие в уме. Это признак духовного удовольствия. Материальное удовольствие ум только возбуждает еще больше. Духовное удовольствие ум успокаивает. Пропадают все материальные желания. И для человека, не понимающего процесса, это может даже показаться пугающим. Ведь ушли все желания. Ну и на мою смерть пришла. Все желания ушли. Как так? Человек жил на основе желаний. Тут они все куда-то пропали. Как мы говорили, да, это современный стиль жизни, это гонка за желаниями. Приходят яркие желания, мы должны бороться за их осуществление. Тот человек раз позанимался немножко духовной практикой, и все прошло, и ему самому страшно. И он боится. Не понял. И все боятся. Все родные боятся, близкие боятся. А у него ушли желания. Материальные желания все ушли. Куда-то делись. Поэтому если у человека вдруг пропадают желания, он не знает, как теперь жить. Это в материальном мире это называется болезнью, депрессией, упадком сил. Но йога подходит к тому же самому состоянию отсутствия материальных желаний с другой стороны. Йога заменяет их на желания духовные. Понимаете? Поэтому без замены желаний материальных на желания духовные, все это плохо заканчивается. Просто все плохо заканчивается. Все это приводит только к разочарованию. К одному сплошному разочарованию. В принципе, вот в этом задача духовной традиции не просто убрать из сознания глупые желания, но гармонично их заменить желаниями духовными, чтобы не

Итак, мы с вами можем это понять, это сознание ученика. Обратите внимание, ученик, он свободен. Ученик — это не раб. Не нужно смешивать эти понятия. Ученик — это не нечто унизительное. Именно ученик свободен. Ученик, случаются какие-то трудности, они приходят в мою жизнь. Я учусь. Я формирую свой характер. Я развиваю какие-то качества. Что-то со мной происходит. Какой-то внутренний опыт, который возникает во мне, к которому я открываюсь. Обратите внимание, это полная независимость от внешнего мира. Внешний мир дает неудачу. Внешний мир дает какие-то трудности, боль. Но я учусь. Это означает, что я нахожусь в позитивном опыте, понимаете? Это означает, что я независим от этой фактуры жизни. Вот что такое настоящая свобода. Итак, ученик учится через страдания и трудности. Но ученик также учится и через успех. И это другой урок судьбы, который дается нам во время удачи, во время успеха, который приходит в нашу жизнь. В чем же здесь урок? Он очень интересный. Он состоит в том, чтобы также не потерять невозмутимость. Это означает не попасть в это качество сознания «я причина этого успеха». «Я наслаждаюсь тем, что происходит». Вот она, несвобода. Невозмутимость. Я просто принимаю то, что мне дается. Но что значит невозмутимость? Это значит отсутствие эго, ложного эго. Когда я это принимаю, для чего? Для того, чтобы отдать другим. Я просто прозрачная среда. Ученик независим также и от успеха. Он не скован успехом. Он не становится стереотипным. Он не хочет его повторить. Он понимает, что его просто обучают. Ему даются какие-то возможности для того, чтобы он применил их в служении другим. В духовном смысле это также настроение благодарности Абсолюту, что мне это дается. Я не считаю себя причиной происходящего. Я просто благодарю за то, что я получаю, и я отдаю это другим. Обратите внимание, это также свобода. Вы скажете, почему? Да потому что вас не сковывает это. Вы просто становитесь частичкой Вселенной. Вы находитесь в гармонии с жизнью, с законами судьбы, с законами мироздания. Вы просто прозрачная среда. Очень интересно, что на Востоке очень часто про духовного учителя говорят, он прозрачная среда. Это означает, что он свободен. Он принимает все то, что ему дается. Иногда боль, иногда счастье, удачу. Иногда бедность. Иногда богатство. Или как в Бхагавадгите говорится, что мудрый человек одинаковыми глазами смотрит как на золото, так и на гальку. Одинаковыми глазами. Как на успех, так и на поражение. Как на друга, так и на врага. Сознание ученика — это позитивное сознание всегда. Он понимает, что реальность не заканчивается этим миром. Или вот этой внешней фактурой происходящего. Что за пределами этого мира есть высшая энергия любви, с которой я связан, которая дает мне руководство, которая направляет.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Есть еще одно состояние, совершенно необычное состояние, называется «Я благодетель». Благодетель – это очень хороший человек, который причиняет всем добро. Он ради блага всех живет. И он тоже знает, как должно быть. И тогда все окружающие его люди… Знаете, благодетель он такой, если людям плохо, он им поможет всегда. Но когда им становится хорошо, и когда они становятся независимыми от него, ему становится уже не так хочется им помогать. Вот. Это благодетель, это тот, кто всех догоняет, причиняет им добро, кто лучше всех все знает, распространяет знания. И вот эти три вещи, они мешают нам сказать жизни «да». Симптомы благодетель, а у него то обида, то гнев. Потому что благодетель, он совмещает в себе, он и контролирует, и наслаждается одновременно. Он и контролирующий, и наслаждающийся. Он то обижается, то гневается. Одни больше гневаются, другие больше обижаются. Кто больше гневается, чем обижается? А кто больше обижается, чем гневается? А кто по переменке, то другое. Слушайте, когда у нас слишком много верховных, понимаете, что происходит? Весь мир разрывается на части. А проблема-то не в том, что они не такие, а проблема в том, что у меня нет внутренней полноты, потому что я закрыт от жизни. Потому что никто не может измениться, если так на него оказывает давление. Мы не можем заставить другого измениться ни эмоциональным порывом, ни давлением. Все, что мы можем сделать, мы можем... Это очень творческая задача. Хотел сказать, что мы можем сделать, но я промолчу. Потому что у каждого из нас есть очень творческая задача, жизнь перед ним ставит. Задача, в которых должно проявиться наше творчество. Творчество означает, мы должны выйти за границы своих представлений о себе. Конечно, мы хотим помочь своим близким. Конечно, мы хотим... И совершенно очевидно, что вот он лежит на диване и не поднимается, ведь это для него же плохо. Я что, зла ему желаю, когда с дивана его с этого хочу поднять? Или с компьютера, от компьютера его оторвать, с которым он сидит всю ночь? Нет. Но как это сделать? Как сделать так, чтобы все поменялось? И возможно ли это сделать в одночасье? Но есть ли в этом смысл? Большие вопросы. Они остаются открытыми. Итак, вот эти вещи мешают сказать жизни «да». И это означает, что мы по-прежнему думаем, что материальный мир является нашим объектом для нашего удовольствия. И тогда, когда этого не происходит, мы говорим, тогда мы всем помашем рукой и мы говорим «до свидания». И мы находим какие-то прибежища себе. Иногда мы находим прибежище в религии. Но на самом деле мир дается нам для развития. И материя, она является духовной энергией. Но она проявляет материальные свойства лишь тогда, когда соприкасается с материальным сознанием. И чем больше мы пытаемся утвердиться в этом позиции наслаждения и контроля, то есть речь идет не о том, что мы не должны наслаждаться, а речь идет о определенной позиции, о определенном настроении внутри. Мы можем наслаждаться морем, солнцем и так далее. Но для чего? Для того, чтобы... В этом есть смысл? Есть. Есть смысл здесь наслаждаться, наполняться? Есть. Для чего? Для того, чтобы действовать в этом мире, быть активным в этом мире, что-то сделать для этого мира, чтобы предложить что-то Богу, чтобы мы в ресурсном состоянии были. Ведь путь далекий, длинный. Итак, если мы находимся в таком правильном настроении в отношениях к жизни, в отношениях с природой, как только мы начинаем принимать жизнь и говорить ей «да», и говорим «это все ради тебя, это материя, это твоя энергия, она божественную природу имеет», мы тут же обретаем ресурсы и понимание, как нам действовать. Тут же приходит этот поток любви, приходит руководство свыше, приходит мудрость. Как только мы принимаем задачу, которую перед нами ставит жизнь, это происходит мгновенно. Мой духовный учитель говорит, что признать себя слугой Бога, для этого достаточно доли секунды, чтобы вступить с Ним в отношения. Как только ты это признаешь, этот факт, глубоко в сердце признаешь, тут же ты обретаешь с Ним связь.

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: С собой и с окружающими людьми мы стремимся быть, и для этого очень важны знания, которые мы получаем на волнах Веда Радио. Приветствую вас на нашей интернет-волне, дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем очень важную тему, тему отношений мужчины и женщины, и стараемся развеивать мифы, которые связаны с этой темой. Помогает нам в этом Арсений Сидоренко, педагог и психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Голая правда». Конечно же, очень много правды, иногда достаточно неприятно, так или иначе, это всегда некий этап для нашего с вами взросления, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе, слушайте, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии. Для этого, пожалуйста, присылайте их на нашем сайте vedaradio.fm в комментариях под записью в сегодняшнем эфире или оставляйте на наших социальных сетях в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках, в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. И по традиции мы вспоминаем, что было на прошлом эфире, благодаря вопросам, которые присылали нам слушатели. И вот хочется зачитать интересный вопрос. «Я мужчина, и мне хочется восхищаться женщиной, а не относиться к ней снисхождением, к ее слабостям. Это вообще возможно? Хочется постоянно ее завоевывать, развиваться, хочется, чтобы быть достойным. Но большинство лекторов и даже сами веды все больше как слабый пол женщин представляют. Почему так?»
2: Благодарю вас. Хороший вопрос. Я думаю, где тут собака зарылась? Вот. Я предположу, я до конца не знаю вас, мне нужно с вами вживую поговорить. Что здесь имеется в виду? Возможно, имеется в виду то, что вот эта женщина неприступная, которую надо завоевывать, которая себя ведет, потом может превратиться в быту, такую, знаете, липучку плачущую постоянно, которую надо успокаивать, которая это плохо, и это не так, и это не так. Вот. И происходит такое разочарование, как бы, а что ж такое? Где вот это? Почему это слабый пол называют? Ну, дорогие мужчины, смиритесь, да, это вот такая ипостась женщины. Все женщины так себя будут вести. Даже те, которых вы будете завоевывать, которые так себя будут гордо и непокорно вести себя, может, там, ну, на самом деле, нормально каким-то мужикам реально вот так вот нравится, прям добиваться ее. Конечно, возникает вопрос, женаты вы или не женаты. То есть, ну, я опять же не знаю, предполагаю, что если вы вот так вот добиваетесь, спите с женщиной, потом ее бросаете, то, конечно же, они вам такую слабость покажут, такие эмоции устроят, что вам капец будет, как больно, неприятно. И это очень справедливо на самом деле, потому что даже если она сама вам предложила секс, даже если она сказала, это только по дружбе, и я вообще ничего не хочу от тебя, и мне наплевать на это все. Вот мы просто должны с тобой перепихнуться, извиняюсь, и все, и забыть про все это. Не верьте, она все равно потом захочет с вами отношения. Даже если в ту секунду она искренне так думала, пройдет час, два, три, день, два, неделя, она скажет, ой, а что-то я к тебе привязываюсь, а что-то мне уже хочется и постоянство в наших отношениях, а давай-ка ты на мне женись. Ну, она может, конечно, это не прямо говорить, она может это не понимать, но посыл у нее будет именно такой женщины. Поэтому, если вы хотите по-настоящему разобраться с женщинами, то просто женитесь на них и тяните все обязанности, и вся истина вам откроется. И, конечно же, у каких-то женщин есть разные характеры, какие-то более такие, скажем так, напористые, агрессивные, какие-то более гордые, независимые, какие-то менее независимые. Но вот это каждый вариант, он будет иметь свои плюсы и минусы. То есть если женщина и гордая, и напористая, ой, гордая и независимая, то вам это все равно будет напрягать в какой-то момент, пробивать ее, скажем так, и терпеть все эти моменты. Вот захочешь, чтобы оно было слабое и податливое. Если слабое и податливое, то оно больше будет, так скажем, капризничать, доставать вас, такой липучкой будет. Да, решай это, а как так, а вот как это. И это обязательная часть женской психики вот такая. То есть, как бы, дорогие мужчины, поймите, что сильно до конца, сильно женщинами наслаждаться не надо. О, наконец-то Господь сказал, что нужно. Вот. А ваше наслаждение, если вы, даже если вы семейный психолог и ваша как бы роль это там, чтобы правильно строить семейные отношения, все равно не ждите сильной радости от женщины. Ну не ждите, это как бы неправильная формула построения счастья. То есть женщина, когда она чувствует, что вот она должна счастье приносить, она должна много наслаждать мужчину, от нее зависит его счастье, и очень плохо становится, потому что она не может это давать. В какие-то моменты к ней накатывают очень плохие эмоции, у нее карма, уже в теле карма отрабатывается тем, что ей просто плохо становится, и все. И она чувствует, что вы ожидаете от нее счастья, она его дать не может, и ей еще хуже становится. И она начинает вас ненавидеть из-за этого на самом деле, потому что она чувствует, что вы ее не защищаете. То есть как бы ваша там миссия наоборот, подойти и успокоиться, сказать, да, дорогая, все хорошо, все прекрасно, все замечательно и так далее. Вот это ваша миссия. Поэтому, чтобы не заганить вот это счастье у женщины, научитесь быть самостоятельно счастливым, то есть выберите свой путь, который делает вас счастливым. Но есть какие-то базовые вещи, которые делают мужчину счастливым. Ведь первое, с чего нужно начинать мужчине, это просто часик-полтора каждый день ходить на природе, дышать свежим воздухом среди деревьев. Это кажется какой-то бред на самом деле. Но и, пожалуйста, на эту прогулку ничего не берите с собой. Можете максимум только четки взять, помолиться Богу. Вот единственное, что можно брать с собой. Никаких телефонов. Не знаю, пиво брать можно или не можно, не буду рисковать на самом деле. Может быть, с каким-то мужчинам и пивка может быть нормально. Хотя нет, пиво – это уход в другую реальность. Нет. Прогулялись часик-полтора, отдохнули. Потом, если уже совсем тяжело, накатили эмоции, не можете их держать, ну тогда пиво пейте, если совсем тяжело становится. Но вот этот контакт с природой, с матушкой природой, с вот этой изначальной женщиной, которая нам дает вот эту любовь материнскую, оно очень сильно будет наполнять вас и делать счастливым. И вы будете смотреть на все эти ситуации как сторонний наблюдатель. Ну, вот, да, у нее подкатили эмоции, она сейчас будет включать режим злюсь. Ну, здесь, ну, нормально как бы бывает, с кем не происходит. И вот с этого нужно начинать просто себя наполнять. Дальше, со второе, что нужно сделать, это какие-то физические упражнения, подходящие для вас активно. Умоляю вас, не ведитесь на какие-то тренды, что мужик, у него должны быть обязательно бицепсы. Мне понравился этот прикол, что там есть бицепсы там, с майонезной банку, с пол-литровой банку, у кого-то там с 2-литровой или даже 3-литровой банку. Да, у вас бицепс с майонезной банку и нормально. Вот такие банки, это так на сленге бодибилдеров называются бицепсы. И нормально, и что, какое это имеет отношение. Это тоже такой фашизм определенный. Все должны быть накачанными. А что, толстые и худые не должны быть? Как бы, что это такое? Ну, имеют полное право толстые. Причем у толстых очень много преимуществ есть. Они более добрые, более уравновешенные, спокойные и так далее. Как бы, поэтому, если вам нравится просто этот, ну, настольный теннис играть, играйте в настольный теннис. Но если вам надо реально там идти, есть такие тренинги, там ты даже расписываешься, что у тебя никаких вопросов, и там прямо они с кровью дерутся по полной, скажем так, разбивают себе лиц. Если вы при этом счастливые, спокойные, если вы потом после этого тренинга 2 недели не шарахаетесь и не вспоминаете, как вам было больно, то, значит, идите на этот вариант. То есть, как бы, если вы такой жесткий, значит, вам туда нужно, чтобы вас обтесывали. Поэтому выбирайте тот спорт, который вам нравится и от которого вам хорошо. То есть кому-то и прогуляться просто надо постоянно. Там, или легкие пробежки по методике, или более жесткие пробежки по методике Олега Геннадьевича. То есть вы должны почувствовать вот эти вещи. И когда вот вы выполняете этот момент, вы прогуливаетесь на природе, вы занимаетесь спортом, поверьте мне, уже очень многие вещи вам будет гораздо легче принимать женщине. Добавьте сюда какую-нибудь элементарнейшую духовную практику, там, просто я желаю всем счастья или молитву какую-нибудь. И тогда вам будет открываться истинное видение. Это вы сами себя наполнили, это на первую часть получается. Вторая часть, вы должны что-то в социуме начать делать. Выполнять свою миссию, искать то, что вам нравится. И где деньги являются лишь, ну скажем так, потребностью, чтобы просто вы могли кушать и приходить завтра на работу, они цели получаются. И с этой наполненностью, с этой социальной реализованностью, эмоциональной реализованностью, вот тогда уже можете приходить к женщине и защищать ее, выслушивать, заботиться о ней. Понятно, что вся эта романтика очень веселая, да, там это классно, так интересно, вот, там гормоны у тебя, там добиться ее хочется, секса хочется, но это всего лишь обманка, скажем так, это очень жестокая обманка, просто по-другому бы люди бы не хотели бы так сильно сексом заниматься, скажем так, так устроена материальная энергия. И учтите, как бы, что с каждой, что каждая типа победа на любовном фронте, на самом деле это поражение. Даже если просто женщина уже привязалась к вам, а вы так гордо сказали, а, нет, все, я тебя победил, ты ко мне привязалась. Получите люлей от женщины за то, что она к вам эмоционально привязалась. Получите Господь, он очень четко всех защищает. У Бога, между прочим, чтобы вы знали, у него есть и женская форма. И у этой женской формы такие же полномочия, как и у мужской формы. Она будет вас проклинать по полной программе. Вот. И если вы думаете, да, что там, я там отрещенный, мне ничего не надо. Ну да, единственный вариант, как бы, вы, даже если вы убежите в монастырь, там не нужна ни деньги, ни слава, ни речь красивая, ничего это не нужно. Пожалуйста, вы будете, даже находясь в храме, с этими женскими проклятиями, испытывать просто постоянно неудовлетворение внутри. Там, то еды мне мало положили, то не дали поспать лишних 5 минут, то мне какое-то служение дали ужасное. Ну а поскольку большинство людей сейчас, 99,9% все семейные, то в семейной жизни вам вообще капец ждет, что за это. Поэтому не заигрывайте женской энергией, то есть приходя на свидание женщины, у вас должен быть уже четкий план на 30 лет вперед, получается, в вашей жизни. На 30 лет, а лучше на 50 сразу же. Чего вы хотите с этой женщиной? И да, вы должны трезво понимать, что будут аскезы, будут трудности, и жизнь, семейная жизнь – это не всегда про наслаждение. Но если вы пройдете эти правильные трудности, испытания, то кайфом будет это все перекрывать, поверьте мне. Вам женщина будет вами восхищаться и благодарить вас. И внутри вы себя будете чувствовать, что я крутой мужчина. Вот. Поэтому дерзайте. Помните, что женщины всегда – это дорого, это сложно, это медленно, но это кайф. Знаете, как героиня, не знаю, какой-то, или как что-то еще, извиняюсь, такие грубые аналогии. Вот. Но вот это кайф такой, если все правильно делать, это правильное наслаждение. Вот. Но тут нужно быть очень аккуратным и четким в этом вопросе.
1: Благодарю, Арсений, за ответ на вопрос. Очень интересно было углубиться в эту тему. И следующий вопрос тоже хочется озвучить. Пишет нам его женщина, но хочется понять мужской взгляд. Мой муж пассивно ревнует меня ко всему, чему бы я не уделяла время вместо него. Прогулки, встречи с друзьями, творчество. Все это внутренне им не принимается. И хотя он мне не запрещает открыто, его настроение сразу меняется. Как правильно вести себя или что я делаю не так, чтобы был мир в семье, но я не стала просто его тенью?
2: Спасибо, замечательный вопрос. Это, ну, надо просто ему людей хороших выписать по-честному и вернуть к нему его ответственность. Ну, представьте, вы едите, кушаете, вам вкусно. А другой жадина сидит, которого такая же тарелка, но хочет у вас отобрать еду. Как так правильно отдать ему свою еду, чтобы он был доволен и вы были сыты? Да никак. Просто в нос дать ему нужно, чтобы он как бы не смотрел на тарелку и собой занимался. Аналогия примерно такая же. То есть мужчина, он не развивается, он не решает свои вопросы, не решает свои проекты. То есть для меня, когда жена куда-то уходит, в какой-то степени это не, а тоже радость. Двойная причем радость. Во-первых, радость от того, что она занимается тем, что ей дополняет радость. А второе, то, что меня немножко разгрузит по каким-то делам. Потому что женщина так устроена, что и нормально, она по 3, по 4, по 5, по 6, по 8, по 10 часов может подряд говорить. У нее эмоции, она там это увидела, то увидела, это хочет сделать. И если она не занята и видит незанятого мужа, она его моментально начнет припахивать, либо просто начнет ему на уши садиться. Это так, такова женская природа получается. Поэтому, когда мы нормальный здоровый мужчина видит, что у женщины есть там подруги, есть искусство, он очень радуется, он очень их благодарит, он копит денежки на все это, потому что знает, что все это требует финансов определенных, и очень правильно к этому относится. Поэтому вы должны сказать мужчине, вернуть ему ответственность, сказать то, что что ты, ну, как бы, я суть передам, как по-женски сказать, это вы уже скажете, потому что, как бы, я не знаю, как с ним надо разговаривать, то есть, как бы, объяснить то, что, дорогой мужчина, как бы, я от этого счастлива, ты не имеешь права мне это запрещать, это мое счастье, если тебя... Если ты чувствуешь несчастье, то займись своим счастьем и объяснить то, что я не могу быть источником твоего счастья. То есть, когда женщина становится источником счастья для мужчины, это капец. Это не значит то, что мужчина не должен наслаждаться счастьем своей женщины. Это не значит то, что он не должен о ней заботиться и делать ее счастливой. Но это значит то, что у мужчины неправильный фокус. То есть, когда мужчина хочет получать счастье от женщины, он тупеет, он жиреет, он глупеет. И он становится очень несчастливым. Потому что женщина априори, она требует того, чтобы в нее много вкладывались. Ее выслушивали, ее обнимали, говорили комплименты, отдавали деньги, время. Ну, и это только базовый минимум получается. Вот, чтобы ей все отдали, это вот только самый минимум женщины. И мало того, вот такой фокус на женщине, он делает мужчину очень эгоистичным, очень ленивым. И он его провоцирует к тому, чтобы этот мужчина становился коррупционером или обманщиком в социуме. Почему? Ну, потому что женщина – это мое, это дети. Поверьте мне, всегда найдется, куда потратить деньги. Там, поверьте мне, потребности ненасытного тела. И мужчина волей-неволей будет стараться вот эти лишние деньги, чтобы сделать, чтобы получить больше счастья, он будет стараться это в социуме забрать. И какой самый простой вариант добирать лишние деньги в социуме? Это коррупция, это обман, это какие-то преступления. И самое интересное, что женщина не будет до конца уважать этого мужчину, потому что женщина, девушка от слова «дева», божественная, она будет, у женщины есть вот эта связь напрямую с Богом, она сразу же чувствует, когда не так. То есть ей вроде бы и понравится то, что он ей ожерелье купил какое-то новое или стиральную машинку, которая, как говорил Олег Геннадьевич, сама приходит, собирает вещи, стирает, гладит их, еще и шкафом ложит. Даже если вы такую вещь купите, но за счет того, что вы принесли боль и страдания другим, женщина это подсознательно не будет любить этого мужчину, не будет уважать его, потому что она понимает, что она дарму совершает. Он совершает грех, и он уничтожает общество своим поведением. Вот, теперь очень важный момент. Как были созданы отношения. То есть, если к вам был такой классный мужчина, джентльмен, который уважал, восхищался вами, и после брака он таким вот стал вот собственником, бытовушником, скажем так, то, значит, вы однозначно что-то неправильно сделали. Значит, вы вначале как-то сместили от фокус на себя. Знаете, девушки тоже могут сказать, ну, а зачем тебе, друзья, пошли со мной, пообщаемся. А зачем тебе это, тебе машины? Пошли со мной, пообщаемся, пошли с тобой повеселимся, погуляем. И мужик думает, ну и правда, да. Там на турнике надо минут 40-50 потеть, чтобы получить эти гормоны радости, чтобы там потом помыться нужно и так далее, если видеть с собой нужно. А тут пошел же девушка, посидел 5 минут и уже кайф. Уже кайф реально, уже все хорошо. Она смотрит, мне кайф. Мы общаемся, мне кайф. Мы там сексом занимаемся, вообще супер кайф. Вообще, зачем мне эти турники там или что-то еще, или какие-то другие вещи? Или зачем мне даже с парнями на рыбалку ходить или куда-то ходить на природу, в походы, там, каким-то спортом заниматься? Вот, вот оно счастье, вот, просто даешь деньги ей, выслушиваешь, и вот это счастье. Но это неправильный фокус. Неправильно, на дистанции такой мужчина будет очень слабеть и глупеть, получается, у него будет очень слабый разум. Может быть, она волей-неволей это сделала, потому что, ну, для женщины нормально, на самом деле, первый год брака вообще практически не сладить с мужчиной и быть рядом с ним, потому что, ну, это нормально, это привязанность естественная получается. Поэтому здесь нужно, вот если в таком варианте было, просто правильно расставить границы, правильно самооценку свою сказать мужчине, честно ему сказать о том, что как бы нужно делать, и он поймет, он это сделает. Второй вариант – Другая крайность, то, что мужчина изначально был таким вот негодяем, скажем так. Он себя прилично вел, ну, просто потому, что, ну, секса хотел, и надо себя прилично вести. На самом деле, он всегда был таким вот собственником, он всегда любил, только для себя жил. И ему, на самом деле, такому мужчине плевать на чувства женщины, как она себя чувствует, как она себя воспринимает. Ему важно только быть эгоистом. Здесь уже, может быть, дело пойти вплоть до развода, потому что женщине, на мой взгляд, шанс нужно давать, конечно же, там разъехаться на полгода, на год, попытаться обнулить отношения, чтобы мужчина как бы понял, вот так ему такую взбучку ему дать, встряхнуть. Она обязана дать. Но женщина должна быть готова к тому, что мужчина еще дальше будет вас обесценивать. Еще. То есть, как бы я не думаю, что, знаете, такая ситуация, что вот он абсолютно идеальный джентльмен, он себя может... прекрасно ведет, прекрасно заботится. Хотя, да, возможно, да, что он заботится, но при этом всем требует полный контроль от вас. Это нормально. Это, в принципе, может быть. Но будьте готовы к тому, что этот мужчина и дальше может сохранить эту позицию, и выставляя такие ультимативные требования, вы должны быть готовы к тому, что вам придется полностью ответить за свои слова и пойти до конца в этих отношениях. Но это нужно будет сделать. Почему? Потому что вы все равно будете служить мужчине. Такова женская природа, дева божественная, что она любит служить и заботиться о ком. Она так будет делать. Но если вы будете вкладываться в того человека, которому наплевать на вас, которому неинтересны ваши чувства, которого интересуют только свои эгоистические моменты, вы будете очень сильно разочаровываться. И мало того, вы очень легко можете скатиться в модель мамочки. То есть той женщины, которая доминирует, которая решает за мужчин. То есть это для вас, то есть время для вас в этой ситуации очень плохо играет. Я уже молчу про то, что вы все равно с этим мужчиной не останетесь в отношениях. Рано или поздно. Потому что если вы несчастливы, то мужчина несчастлив. А если мужчина несчастлив, он пойдет искать это счастье на стороне. А сейчас вообще никаких проблем нету где-то налево найти кого-то. Сейчас куча поломанных женщин, которых обижали в детстве. Они будут согласны либо увести мужчину из семьи, либо просто быть любовницей. Но у вас это еще больше в унитаз опустит, когда мужчина-любовница появится. Как бы это вообще травма сумасшедшая. Вот. Поэтому будьте готовы к этому варианту. Возможно, был какой-то гибридный вариант, что где-то он был таким, где-то он был таким. Но все равно, скорее всего, тут нужно будет, если мужчина начнет упираться, нам нужно будет очень серьезную ревизию отношений делать. И я как бы не могу сказать, то есть это просто лишь штукатурка немножко треснула на стене, или реально уже фундамент поехал в дом. Это надо уже индивидуально разбирать. И третий самый важный момент – это ваша внутренняя работа. То есть я не верю в то, что, знаете, у вас все замечательно было в жизни, папа, мама вас любили, в школе обожали, вышли замуж, вот только вот, ну вот все прекрасно, только вот эта вещь. Если вы начнете копаться, то у вас опять, вы увидите, что у вас зачастую уже были ситуации, где вас обесценивали, где вас игнорировали, где вас зажимали, где вам говорили, что вы должны потерять себя. И это требует определенной внутренней работы с психологом самостоятельно, чтобы вы эти прожили чувства, чтобы эти ситуации не притягивали. Может быть, когда вы это проживете, мужчина будет тоже вести с вами себя совершенно по-другому, потому что он просто тоже может зеркалить вашу какую-то карму. Поэтому обязательно нужно заниматься духовной практикой, если есть

0: прежде. Добрый день. На вопрос про ярких женщин, которыми хочется восхищаться, я думаю, что тут речь о том, что мужчина хочет наслаждаться такими женщинами, не имея особой ответственности, потому что она и так самодостаточна. А если женщины слабый пол, то нужно заботиться и брать ответственность. Возможно, это определенная форма эгоизма.
1: Да, вы все правильно сказали. Я просто чуть более деликатно это сказал и размазал мужчине. Вот, если бы с ним мы вживую общались, я бы, наверное, более прямо говорил бы честно об этом, но мне иногда сложно определить, на самом деле, что тут происходит с мужчиной, потому что бывают разные мужчины, бывают мужчины, которые слишком много отдают, им тоже хочется каких-нибудь приключений на пятую точку. Есть бывают мужчины, которые слишком мало отдают. И для них тоже надо по-разному говорить, потому что какому-то мужчине эти слова могут быть, то, что он эгоист. Да нет, почему эгоист? Я и так все этим женщинам отдаю. Потом умалчивается, что я потом у других пытаюсь это добрать. Но именно этим мужчинам, которые еще много дают, тебе надо сказать, то, что нет, побудь пока немножко эгоизм, вообще пока забудь про женщин, просто поживи для себя немножко. Ну а тем, конечно же, рвачам, которые просто хотят выжить, да, им надо очень жестко говорить, что парень, успокойся, вот. Получишь по рогам, очень больно будет. Вот. Поэтому с вами тут Оксана полностью солидарен в этом вопросе. Да, к сожалению, не все мужчины такие барбалеи, просто нас, ну так, к сожалению, учили воспитывать. Мы смотрим на самом деле фильмы, даже вот 80-е годы, там фильмы с Адриано Челентано. Ой, как они там классно общаются, какие они джентльмены, какие женщины красивые, дорогие мужчины. Поймите, что в браке женщины очень часто будут некрасивыми. У них будут синяки под глазами, на них не будет макияжа, на них будет мятая ночнушка. Вот. У женщин нормально то, что после месячных она вообще может несколько дней в лёжку лежать. А у нее еще ребенок и бытовые дела. И вам надо прям реально будет быть самому тянуть в эти моменты. И уж тем более у женщины бывают плохие. Они, знаете, в фильмах там улыбаются, такие счастливые, довольные. Особенно, знаете, у меня в сериале, господи, забыл, как называется. Врачи работают, они там гудели-гуляли всю ночь. Потом они встают там часов в 7 утра и приезжают в клинику без синяков под глазами, улыбающиеся и довольные. И дальше начинают делишки там мутить. Но это же бред сивой кобылы, такого в жизни не бывает. Это сказка на самом деле. То есть реально женщина будет и грымзой ворчливой в этот момент. И мужик тоже будет очень агрессивным, недовольным. Но кино нам продвигает вот эту иллюзию какую-то, фантастику, нереалистичность. И уж тем более в кино нам показывают, да, вот такие женщины, такие простые. Нет. На самом деле любая женщина нормальная. У нее реально бывает, что час-два ты должен просто успокаивать, она плакать начинает. И это абсолютно нормально, это не долбанутая женщина, у нее эмоции, у нее так карма отрабатывается, ты должен быть рядом, успокаивать ее и говорить, что она прекрасна. Но этой модели просто нигде не показывают практически. Или показывают, что женщина имеет право горевать, когда вот реально все плохо, когда там они умереть могут через полчаса, или когда там долги забирают, дом заберут за долги. Нет, она может просто плакать, даже все было хорошо, она просто и плохо стала. У нее такая природа. И этого мужчина, к сожалению, нигде не обучают. Их обучают, и что надо просто наслаждаться женщиной, такая романтика, веселье. Но это ложь, это я не знаю, кто так делает и почему так делает. Там, мне не хочется сильно верить в какие-то теории заговоров. Может быть, знаете, такую красивую картинку продать красивее. То есть в чем особенность любой рекламы? Там на рекламе улыбаются. Ну вот, я и типа это все классно на самом деле, но и улыбка гораздо приятнее, чем реальные эмоции, но реальная жизнь гораздо сложнее и грустнее, чем вам кажется. Есть, нету там Бога, вот, а поскольку там нету Бога, то это однозначно все очень грустно и тяжело. Вот, поэтому разумная женщина, она как бы выставляет свои границы, она знает, чего она хочет, и она либо с этим мужчиной достойным выстраивает отношения правильно, либо работает над собой и делает так, чтобы к ней притянулся достойный мужчина. Вот. Это очень сложная и больная работа, но это рабочая схема, скажем так, и она приносит успех.
0: Благодарю за этот комментарий. Хочется пожелать счастья тем, кто идет в отношения для этого.

0: Безусловно, могут помочь знания. Я думаю, можно приступить к сегодняшней теме, а потом в конце вновь вернуться к вопросам, если останется время.
1: Да, сегодня у нас тема очень жизненная, это свободные отношения, это счастье обоим. К сожалению, сейчас это очень часто предлагают, особенно мужчины предлагают, давай мы будем свободными. Я сплю с кем хочу, или даже так, какие-то говорят, ты спишь с кем ты хочешь, я сплю с кем я хочу, и мы будем счастливы, и все будет замечательно. Но нет, так это не устроено. Это устроено в первую очередь похотливыми самцами, мужчинами и женщинами с низкой самооценкой. В основном такая схема сейчас работает. Это наглые мужчины с сервисы, их процентов 90-95. И женщины, извиняюсь, терпила. Извините, я грубо это говорю, но это должно быть так. Именно терпила. Слово, оно должно быть с негативной оценкой. Почему терпила? Потому что у вас всегда есть свобода выбора. Вас мужчина не берет за руку, не надевает вам мешок. Вообще, если, кстати говоря, говорят психологи, что чистых изнасилований очень редко бывает. То есть такое то, что шла женщина, культурно-манерно одетая, и к ней подбегают, набрасывают мешок, связывают, насилуют и выбрасывают на улицу. Эти истории крайне редки бывают. То есть даже такие вот уличные маньяки, которые нападают на женщин, они обычно нападают на тех, кто более ярко и сексуально одет. Там каблучки, декольте и так далее. То есть как бы вопрос возникает, зачем ты вот так вот выходишь в улицу, на улицу, что ты хочешь им показать? То есть как бы ты провоцируешь мужчину сексуальное желание, как бы в ведах очень четко сказано, что чем более открыто женщина одевается, тем более демоничные мужчины будут притягиваться в ее жизнь. Вот. Могут какие-то глупости говорить, да это красиво, да это да что вы мужчины смотрите, вы пошлые, вы озабочены. Нет, не провоцируйте мужчин, дорогие женщины. Хотите правильных отношений с мужчинами, изучайте их, как они устроены. Для женщины, да, для женщины даже она может поцеловаться, обниматься, она вообще не может не захотеть секса. Так это устроено, я могу это точно сказать. Это просто как игра, как такие обнимашки легкие. Но у мужчин совершенно не так работает. У мужчин это конкретно их приказ. Все, пора в постель, я понял тебя, давай начинаем. И потом он увидит отказ, в ярость приходит реально. И я не оправдываю это, но в какой-то степени это и объективная реальность, то, что мужчина может потерять контроль над собой, особенно если вы как бы не узнали, что это за мужчина. Это джентльмен благородный, действительно, или это просто мужлан какой-то группы. Он будет вас насиловать, может изнасиловать вас за это, за такое глупое поведение получается. Вот, поэтому, скажем так, незнание законов, оно никак не освобождает от ответственности. И поэтому женщина, она должна четко понимать, что она принимающая сторона, и своим поведением она будет. И принимающая сторона тоже дает направление дающей стороне. То есть, понимаете, если вы подойдете к девушке с высокой самооценкой, отведете ее в красивый ресторан, вкусную покормите. Я такой, мне прям так понравился этот ролик на YouTube, и там такой, там все это показывают, это антураж, такая красивая женщина, красивый ресторан. Вот. И мужчина такой говорит, давай пополам поделим. И там женщина показывается, она берет карточкой платит и говорит, с мамкой пополам будешь делить, и уходит оттуда, ничего не сказав ему больше. То вот, да, это вот, естественно, вот такой вот пример женщины с высокой самооценкой. А поэтому, если вы с такой женщиной с высокой самооценкой вот в эту ситуацию заставите, она действительно или заплатит на половину и вас забудет, или просто вас деликатно пошлет, потому что у нас по закону она имеет право послать, потому что у нас есть такой юридический термин, он забыл, как называется, что обычай или традиция, что вот я прям суд видел, когда судились парень и девушка, и парень хотел заставить девушку заплатить за счет, а судья сказал, нет, это традиция, поэтому парень плати деньги. То есть по закону девушка оказалась полностью права, и я тоже на ее стороне получается. И такая девушка, когда к ней начнутся какие-то подкаты, ну, слушай, я уже вложил в тебя столько денег, надо бы отрабатывать уже. А ты знаешь, что вот наш ужин стоит, там, допустим, 15 тысяч, а за 15 тысяч я проститутку могу уже на 2 часа снять, поэтому изволь-ка отрабатывать. Вот. И женщина с высокой самооценкой, ну, хотя бы она просто пошлет человека, может, ему воду в лицо выльет, очень хороший на самом деле, там, или пирогом запустит каким-нибудь. Вот. То есть это нормальная самооценка женщины. Но женщина с низкой самооценкой, она начнет сомневаться, думать, мяться, чувствовать себя виновной. Но это же ваше решение, вас никто не заставляет так чувствовать. Это ваш, это ваше, скажем так, поведение. Поэтому женщины должны повышать свою самооценку. Есть методики, там у сайта это подробно описывается, что как женщина повышает свою самооценку. Вы можете Валяеву в книге написать, как она должна наполняться женской энергией. Но сам по себе принцип, то, что нужно брать ответственность за свою жизнь. То есть если к вам попадаются мужчины, альфонсы, негодяи, разгильдяи, значит, с вами что-то не так, естественно. Надо что-то менять в себе. Надо обращаться к своим чувствам. Отматывать все это и разбираться, а кто сделал со мной так, а почему я все эти чувства, а почему у меня парни постоянно негодяи. Если вы отмотаете, вы заметите, так меня же постоянно обижали. Меня папа с мамой обижали, потом меня в школе обижали, потом меня в университете обижали, потом у меня был начальник негодяй. И вы думаете, что к вам после этого джентльмен придет? Нет, к вам придет тот же мужчина, который вас заставит все эти же чувства. Вот. Но, дорогие мужчины, если вы думаете, что это я рассказываю, чтобы просто вот так вот залезать раны женщинам и успокоить их, и то, что вам все с рук сойдет, огорчу вас. На самом деле Господь гораздо жестче наказывает мужчин за все эти вещи. Потому что есть даже исследование, что если женщина до 30 лет не выйдет замуж, ну, более-менее она дальше будет в социуме, она будет развиваться. А вот если мужчина до 30 лет не выйдет замуж, по-моему, там 50 или 60% шансов, то, что у него начнут развиваться алкоголизм или другие вредные привычки. Я по своей шкуре знаю, и меня единственное спасло, что реально, если ты до 30 лет не женишься, тебя реально начинает очень грустно и печально. И тебе нужна энергия наслаждения. А где ты будешь ее брать? Это алкоголь, это наркотики, это компьютерные игры, это очень сильный дофамин получается вам нужен будет. И да, я ко мне там приходит мужчина, ему лет там 35, говорит, слушай, вот что-то у меня нет мотивации, как-то замотивируй, у меня нет энергии, как-то мне грустно. Да? А ты женат? Нет. А сексом как у тебя? Ну, бывает там по дружбе. Я говорю, секса по дружбе не бывает. И вот это одно из проявлений женских проклятий, что просто скучно и неинтересно жить. Дальше женские проклятия будут проявляться в том, что вы начнете тупеть. Просто будете тупеть и будете выбирать неудачные варианты, будете свое эго будет разрастаться. Следующий, как следствие всего этого. И вы будете просто неудачниками по жизни. Вы будете пить водку, курить, играть в компьютерные игры. Это очень сильно будет вас разрушать. Если вы думаете, вы такой вот классный будете, это сильно нужны кому-то, нет, вы не будете сильно нужны нормальной женщине. Они не дуры. Они все смотрят и считают. По крайней мере, женщины разумные, высокая самооценка, они очень трезво считают. Если вы думаете, что женщины не умеют считать, не понимают, как оценивать партнера, вы глубоко ошибаетесь. Это очень большой какой-то миф, что женщина, знаете, только умеет посчитать, сколько на тебе шмотки стоит. Они тоже это умеют. Но они, в первую очередь, еще оценивают твой потенциал качества. Вообще, можно с тобой что-то слепить или нет? И когда они видят перед собой такого инфантила, ну, нормальная женщина скажет, а ты мне просто неинтересен. Ну, она просто проскочит, и вы ее тоже сильно не привлечете, получается. И поэтому эти свободные отношения также крайне разрушительны для мужчин. На самом деле, после 30 лет уже тяжело семью создавать мужчине. Даже если он был в отношениях с этим женщиной, это, конечно, такой немножко смягчающий фактор, потому что у него уже есть опыт того, что надо все-таки в браке подстраиваться под партнера, надо свое эго приумешать, надо служить и заботиться. Но если у вас не было брака до 30 лет, и вы только жили в свободных отношениях, вы находитесь прямо в красной зоне. Прямо в краснющей такой зоне, опаснейшей, потому что вы привыкли уже жить для себя. Вы привыкли быть эгоистом. И на самом деле это очень скучно и неинтересно. Ну вот я помню этот брак. Ну, у меня были деньги, да, я себе любую еду хотел заказать. Ну заказал, и чего? Наелся, потом ты ползешь из-за стола. И в чем в этом кайф получается? Ну, путешествовать я мог. Я не сильно хотел путешествовать. Ну, а что мне там делать в этом путешествии? Ну, посмотрел там одно, второе, третье, и все. Когда есть женщина, когда есть у кого угостить вкусняшками, есть с кем попутешествовать, это всегда гораздо интереснее, слаще и вкуснее получается. И настоящие отношения, они раскрываются только через года. Вот поверьте мне, дорогие мужчины, все, что вы видите, вот этот эмоции вначале, да, классно, да, восхищение такое, это все обман, как Господь специально подстраивает. Этот обман, это через полгода-год, новизны он исчезает, получается. И когда мужчины видят вот то, что перед ними реально происходит, они такие, вот это да. Вообще, какие все женщины странные, противные, капризные. Вообще. И женщины тоже на мужчин так смотрят, блин, вообще эгоисты такие. Эгоисты бесчувственные. Как вообще с ними можно вообще строить отношения? Но вот эта демо-версия, которую мы увидели первые несколько месяцев знакомства, это как бы аванс, который вам Господь показывает, каким будет человек через какое-то время, если вы будете правильно выстраивать с ним отношения. Потому что вот я по своему опыту скажу, что про вот именно через какое-то количество лет отношения становятся гораздо более яркими и еще более интересными. То есть, если вы правильно, мужчина, выстраиваете отношения с женщиной, вы через несколько лет можете даже ее чуть ли и кулак ей показать, и грубо ей сказать что-то, или прям сказать, я побью тебя сейчас. И поскольку у вас есть этот ресурс отношений, то женщина не будет обижаться на вас и думать, что вы как бы тираны угрожаете ей. Она будет понимать, это веселая игра, что вы на самом деле всегда заботитесь о ней и любите. Но вот это время, 3-5 лет, которое нужно вкладывать, да, это сложное время, когда нужно вкладываться в женщину, когда нужно выполнять ее желания, когда нужно наступать себе на эго, да, это сложное время, но это лучшая инвестиция будет в вашей жизни, поэтому вкладывайтесь правильно в отношения. И все вот эти дешевые варианты свободных отношений, они мимо вас пройдут, потому что свободные отношения, на самом деле, это просто ужас. Ну, это просто непостоянство, это обман какой-то. Это ужасно, на самом деле. И эти вещи придумали только вот такие вот ленивые, неудачливые инфантилы, получается. Поэтому не ведитесь на это, просто берите, правильно заботиться о женщинах, мужчинах, и не спите с ними до брака, и тогда будет счастье.
0: Благодарю вас, Арсений, за этот вопрос, точнее, за эту тему, которую мы сейчас разобрали. Условия современного мира действительно вызывают очень много мифов, связанных с отношениями между мужчиной и женщиной, и множество вопросов, потому что традиции, увы, потеряны, и нам приходится самим искать эти знания и правильные ответы. Итак, есть вопросы, которые уже пришли прямо сейчас, свеженькие, и вот хочется зачитать вот такой от девушки, но эту тему мы очень много обсуждали в наших эфирах, поэтому он, этот вопрос, мне кажется, очень важным. Очень переживаю не совпасть с мужчиной по быту. И как это проверить, если не жить вместе хотя бы какое-то время, без интимных отношений, хотя бы в поездках, что ли? Просто для меня это важный вопрос, не хочется потом постоянно натыкаться на это и ссориться.
1: Да, это прям в точку, прям про меня вопрос. Ну, во-первых, посмотрите, как он живет как-нибудь. Попробуйте выудить эту информацию. Вот, знаете, общайтесь тихонечко. Слушай, а покажи-ка ты, как у тебя там в комнате сейчас. И вы все увидите примерно, все эти вещи. То есть вы поймете. Вот это первый нюанс. Второй нюанс, нужно просто об этом очень много поговорить. Очень много рассказать. Женщина, ты должна подробно рассказать то, что как она убирается, какие у нее стандарты чистоты, что ее будет напрягать. И об этом надо мужчине честно рассказать. И посмотрите на его эмоции. Вот. Если у него такое, знаете, детско-ребяческое такое пойдет, обесценение, да ты вообще долбанутый, да как так можно? Ты что, мы же в квартире живем, а не в больнице, то, скорее всего, это будет проявление того, что как бы не надо с этим мужчиной строить. Если вы увидели такую мужчину, знаете, такой, ну ладно, я подумаю, что решить, то это достаточно хороший знак, что наш вопрос будет решаться. Вот. Сейчас такое время непростое, знаете, да, и хорошими мужчинами разбрасываться не надо. Вот особенно вы же не знаете, какое у него прошлое перед этим. Может быть, его всю жизнь обижали, унижали за уборку, а не потому, что он грязнулся. Вот. А мужчина может быть очень хороший. Поэтому нужно очень внимательно обговорить все эти вещи, обсудить. Вот. Может быть, да, действительно в поездках каких-то все это увидеть. Может быть, когда вы в гостях будете у него с родителями посмотреть. Но бытовые вопросы, на самом деле, я вам открою секрет, все-таки это те вопросы, которые решаются с помощью, скажем так, отношений. То есть если мужчина реально настроен на то, чтобы ухаживать за вами, реально настроен на то, чтобы меняться в каких-то моментах, на том, чтобы быть достойным защитником, этот вопрос решится. Как он придумает эти моменты и решит? На самом деле, конечно, идеальное решение – это чтобы было раздельное жилье в какой-то степени. То есть идеальный вариант – это либо дом на две половины, на мужскую, на женскую, такой построить. Ну, таких почти нету, получается. Либо надо брать большой дом, то есть договориться, что твой этаж, в Индии, кстати говоря, до сих пор очень много, там женский этаж мужской, а верхний этаж мужской, нижний этаж женский, получается. Вот. Либо, допустим, две квартиры купить. Женщины побольше, потому что у нее дети, мужчины поменьше, потому что ему детей нету. Тоже хороший вариант. То есть этот вопрос решается. Если по финансам вы понимаете, что нет, не будет такого, что вас ждет там однушка на двоих, там, или максимум двушка на двоих, то единственный гарант получается того, что вопрос это будет решен, просто заранее посмотреть женщине, как мужчина за ней ухаживает. Если мужчина хорошо ухаживает, если он о ней заботится, если он, когда косячит, извиняется перед ней, искренне пытается решить вопрос, значит, и в быту вы тоже сможете достигнуть какого-то консенсуса. Что-то вы придумаете. Но все равно мужчина будет держать какие-то стандарты. Но если же увидите, что так мужчине наплевать, то даже если у него будут большие деньги, будут проблемы, получается. Вот. Ну, опять же, если есть деньги, то... Вопрос с бытом будет легче решать, потому что можно уборщицу нанять, а можно будет какую-то доставку из еды делать, и женщине нагрузку на себя уменьшать. Вот. Но в первую очередь смотрите, как мужчина за вами ухаживает. Если он вас слушает, и когда он косячил, пытается исправить, то вы сможете решить этот вопрос. Конечно же, в идеале, когда... А у мужчин и женщин одинаковые стандарты чистоты, но, на мой взгляд, это редко бывает. Даже у великих проповедников, тех людей, которых считают святыми, волей-неволей, да ты слышишь, то, что у женщины выше стандарты чистоты, и женщина периодически тумаков раскидывает мужику. Это, к сожалению, непреложная реальность, так и происходит. Вот. Вот. Ну и к тому же, опять же, ну даже если мужчина классный, но немножко в быту такой напрягающий, то в принципе это можно терпеть. Но если просто мужчине наплевать на женщину, то как бы поверьте мне, он не только будет в быту вас напрягать, он вам и деньги зажмет, скорее всего, и секс у вас будет неправильный, и вопросы он другие не будет решать, административные тоже все на вас повесит и так далее. И это чуть больше вопрос плоскости, как бы, а будет ли мужчина достойным или не будет. Если мужчина достойный, если он действительно хочет защищать женщину, то этот вопрос вы тоже с ним можете преодолеть.
0: Да, спасибо, это очень ценный ответ и, безусловно, важный опыт. О чем вы говорите, да, понимать уже на берегу, да, оценивать эти возможности, насколько человек готов идти навстречу, это, безусловно, очень важно. И еще хочется несколько вопросов озвучить, они все связаны с моментом создания семьи и на этапе знакомства. А если женщина не хочет серьезных отношений, я ухаживаю, но ощущаю себя во френд-зоне, могу ли я как-то это изменить или решение полностью за ней?
1: Ну, во-первых, решение полностью за ней. То есть, если вы принимаете решение, что вы с ней семья, у вас будет секс, то это, по-моему, изнасилованием называется, либо склонением к сожительству. У нас есть две вот такие статьи Уголовного кодекса. Ну, хорошо, что как бы мы не находимся в публичном сообществе. На самом деле, если вы находитесь во френд-зоне у женщины, есть две причины в этом. То есть, либо вы просто ей не подходите, бывает такой несовместимость. Вот. И это очень редко бывает на самом деле. Вот. Особенно если долго. Знаете, я извиняюсь, но я скажу эту вещь. Там девушки спрашивают, как бы, девушки говорят, что знаешь, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Я говорю, да как же нет? Вот у меня есть мужчина, мы с ним уже много-много лет дружим, и что? И если не хочешь секса ни разу, ничего не хотела, нет, ну, значит, он лох получается. То есть, на самом деле, если у вас есть такие, какие-то яркие, какие-то есть мужские качества, то со временем эта женщина захочет с вами отношения. Вот. Но нужно понимать, что такое женщина хочет отношений. Когда женщина хочет отношений с вами, когда она с вами просто разговаривает и любую вещь вам говорит, когда она даже полный вам ахинею и нонсенс говорит. То есть она говорит, да мы с тобой вообще не подходим друг к другу, да это вообще бред, да я не хочу тебя делать несчастливым, да найди ты другую женщину. Она просто кайфует на самом деле в эти моменты. Это женский кайф. Для мужиков это кажется немного странным, но если присмотреться в женскую позицию, то есть, а как женщине понять, что она действительно важна и что она действительно уникальна в вашей жизни? Только в том случае, если она видит, когда мужчина добивается ее, когда мужчина проходит через все ее отмазки, когда он все вот эти вещи показывает ей свою решительность и способность, самое главное, где-то даже не учитывать мнение женщины, скажем так, по-своему делать. Это очень парадоксальная вещь, то, что с одной стороны мужчина должен учитывать мнение женщины, а с другой стороны в каких-то моментах он может даже нахально его игнорировать, скажем так, и делать по-своему. Может, таких ситуаций очень много. Допустим, мужчина устал, ему позвонил друг и говорит, то, что иди помоги, пожалуйста, нужно очень помощь. И женщина что будет говорить? Идущий говорит, слушай, ну отдохни ты, ну потом этот друг. Он же говорит, нет, этот друг, я пошел решать вопрос. И женщина прямо внутри будет ликовать и кайфовать. Вот это мужик, получается, мне достался. Да, я ему сейчас покайфовать предложила, а он пошел долг исполнять. Вот это да, вот это герой. А если он скажет, ну да, ты права, надо отдохнуть. Женщина такая внутри недовольная. Да блин, ну что ж это за тряпка такая получается. А если с нами будет случиться, значит, а вдруг такой же будет получается. Тоже он нифига нам не сделать поможет. Как бы ты, ну что это за уродский пример ты показываешь в обществе. Или там, когда женщина там хочет трудиться, мужчина берет ее так и насильно говорит, так, иди отдыхай. Я тебе приказываю, я тебя не слушаю, что ты мне хочешь говорить. Это тоже правильный поступок. Ну, в общем, таких много ситуаций на самом деле. Вот. Я уж молчу, там все интимные игры, там вообще, конечно же, однозначно. Вообще не поймешь, где надо слушать, не надо, потому что это только с опытом и даже с какой-то интуицией приходит. Теперь здесь получается. То есть вы можете не знать на самом деле, как бы... То есть она проверяет вашу решительность. Это первый нюанс. Второй нюанс. А что значит вы ее добиваетесь? То есть как бы вы ей цветы дарите, вы ее приглашаете в ресторан, в красивое место, которое нравится. Или просто с ней общаетесь и думаете, то, что, ну слушай, я что-то устал сегодня, давай-ка ко мне сходим вместе домой, винишко попьем, получается, и бутерброды съедим. Женщина такая, фига себе. То есть меня за бутылку вина и за какой-то драный бутерброд хотят купить интим со мной. А нормальная женщина понимает, что интим – это самое дорогое, что она может дать мужчине. Поэтому разумная женщина дает это только после брака, после всех проверок, и, ну, чтобы удостовериться, что мужчина действительно серьезный, не разбитый. Поэтому, может быть, она просто ждет больше от вас, скажем так, огонька какого-то, больше ждет ухаживания красивых. То есть я тоже себя помню, я типа ухаживал за женщинами, ну типа звонил, общался с ними. Ну и чего, да, у меня подружка есть, я тоже могу с подружкой пообщаться, а ты чем отличаешься от моей подружки? Вот, поэтому ведите себя, может быть, она требует больше какой-то наглости такой хорошей мужской. Это даже напористости, что как бы вот, давай, пошли со мной, вот я тебе цветы прислал домой, вот я тебе это подарил. То есть как бы женщина достаточно ну, простая в этом плане, то есть как бы дарите подарки, говорите комплименты, приглашайте в хорошие места, и все. Она как бы согласится рано или поздно. Но если она решительно не соглашается, ну, значит, ищите другую женщину, в чем проблема на самом деле. То есть, как бы вы попробовали, вы предложили. Она не хочет. Действительно, бывает просто, это не твой человек. Но вот это положение, то, что вы не там, не сам находитесь, то есть ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса, это называется, это, конечно же, будет очень сильно отпугивать женщину, как бы она подумает, ну и что? И что, он в браке тоже таким вот тюфяком будет бесполезным, да? То есть он тут на этапе, то есть, понимаете, женщина-то, она не глупа, они же понимают прекрасно. Вот, то есть начало отношений, это самый пик эмоций. То есть она ждет, что как бы мужик должен реально горы хотеть ворочать ради нее. Это правильное ожидание женщины. А тут он что? Ну пошли. Пошли в буфет, чайку попьем вместе. И что? И все. То есть ты только в буфет готов ее пригласить. Вот. Поэтому добавляйте романтики, добавляйте подарок и денег. То есть правильно. Сейчас можно даже, знаете, насколько все просто? Просто берете чат GPT и спрашиваете его, что сделать, что нравится женщина. И он вам выскажет такой список, такую простыню даст, что сделать там. И комплименты какие-нибудь вам даст. Ну, конечно же, нахально не слизывайте комплименты у чата GPT, что-то свое придумайте уже хотя бы, потому что если вы там напишете, там, о, муза моей души, о, бриллиант моего сердца, о, там, благородная гавань, бухты моего сердца, что-то такое скажете, я потом такой, ну что, пойдем в буфет. Ну, как бы, понятно, наш монитор, она поймет, что вы просто слезали это с чата GPT. Ну, скажите, как умеете, да, вот, ну, красивые туфельки к платью тебе очень идет. Все, как бы, женщина поймет, что вы оценили ее чувство вкуса. Просто ухаживайте за ней вот таким вот образом, делайте, спрашивайте у нее, что нравится. Кстати говоря, это тоже не обещает такую наглость. Скажи, а тебе какие цветы нравятся больше? Вот. Ну, немножко, даже если она поломается, напирайте, говорю, нет, я хочу узнать, какие цветы тебе нравятся, я хочу тебе подарить цветы. Она скажет, ну, вот мне пионы нравятся. А какого цвета пионы? Скажет, синие. Все, пошли, купили пионы, принесли ей. Вот, и если она сказала от вас, чтобы отмазаться или соврала, она сама себя в не очень удобное положение поставит. Но вы все равно в выигрыше будете, потому что вы как бы проявили активность и напоритесь. И вот так вот можете просто, вы знаете, такая самая простая методика. Подходите у женщины и спрашиваете. Можете даже в лоб спрашивать, а что тебе нравится в отношениях с мужчинами? Она тебе, может, рано или поздно скажет, ну вот все. Ну, я думаю, от простого варианта просто ее пригласить в какой-то ресторан, в какое-то кафе, в хорошее место, нормально одеться, вот, и пшикнуться самыми элементарными духами мужскими, чтобы тебя приятно пахло, это уже достаточно будет, чтобы вы как бы показали ей серьезность. И просто время напирать. Она может месяц, два, три, четыре вот так вот сопротивляться. Потом она вам даст рано или поздно. И либо вы поймете, что это ваш человек, либо... Ой, не ваш человек, либо она просто уже реально за вас хочет замуж. Вот и все, формула простая.
0: Благодарю вас, Арсений. Да, эти эфиры в основном показывают мужской взгляд для мужчин, и нам, женщинам, часто негде так подробно и доступно его узнать. Мы не понимаем, как устроены люди, которые рядом с нами, наши вторые половинки. Поэтому благодарю вас, Арсений, за то, что рассказываете для нас. Это помогаете понять природу другого и также развеивать мифы, связанные с отношениями мужчины и женщины. Это всегда очень важно. Важно и ценно, и дает большую пищу для размышлений. Поэтому мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания, до новых встреч через неделю.
1: Да, благодарю, Сана. Благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю.
2: Ведорадио. Живи в созвучии с миром.
3: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

0: Вашему вниманию прямая трансляция лекции Олега Геннадьевича Торсунова.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

История танцев в Индии очень древняя. Она насчитывает более 2000 лет. И в том числе танцы в стиле одисси тоже причисляют вот к этим древним танцам, которые зародились еще, когда не было такой Индии, которую мы знаем сейчас в современном виде. То есть не было тогда деления на такие штаты. Просто жили люди на каждой земле разной народности. И были у них свои традиции. В том числе были у них храмы, и в этих храмах было принято сопровождать разные ритуалы танцами. И вот танец одисси был упомянут еще в древнем трактате, который называется «Натья Шастра», и там было упомянуто, что есть такая

0: Одра Нритья. Вот это и есть то, что мы сейчас называем танцем Одисси. То есть когда-то эта территория называлась Одра или Удра. Потом постепенно через трансформацию времени и языка эта территория стала называться Одисса, потом Орисса. И вот стиль закрепился, вот это название штата закрепилось и за стилем. И стиль стал называться Одисси. Этот штат, эта территория испытала на себе множество влияний со стороны разных народов, со стороны захватчиков иноземных. И там смешались с течением времени разные культуры. Считается, что первоначально, как уже по известным источникам, которые найдены, вот зафиксированы какие-то письменные источники или архитектурные, или другие артефакты культурные, то есть вот по тем находкам, которые нашли, считается, что первоначально был джайнизм на этой территории. И еще хочется сказать, что об истории Ориссы, об истории танца нам рассказывает в первую очередь архитектура, так как архитектура выражает те влияния времени, которые происходили в тот или момент, в тот или иной момент эпохи. И вот в эпоху, когда жили джаины, они тоже поклонялись в храмах, они строили такие вот архитектурные сооружения. И сейчас есть две таких известных пещеры, Удайгири, Кандагири, которые находятся рядом с городом Бхубанешвар, на которых изображены вот такие вот изваяния, на которых присутствуют сцены с танцами. В частности, там изображена девочка, которая предлагает цветы в начале танца. И это очень характерно до сих пор для этого стиля Одисси. То есть до нас дошли вот эти традиции.
1: То есть это такой танец, в котором предлагают цветы.
0: Да. И позже на территории Ориссы происходили различные изменения в политическом плане, в культурном плане, смешивались разные культуры, и потом стал влиять буддизм. Даже в современном Джаганатхе-пури, в котором сейчас находится известное божество Джаганатхи, в какой-то момент исторического времени было принято считать, что вот Джаганатха – это Будда, и ему проводились ритуалы, посвященные Будде. И так вот целых, по-моему, 60 лет считали Джаганатху Буддой, поклонялись ему как Будде. Потом пришли другие правители, другие династии, они утвердили другие правила. И вот так вот все там трансформировалось. Наряду с буддизмом влияние на Ориссу оказал шактизм и шиваизм. То есть шакты – это те, кто поклоняются Деви или Шакти, богине-матери. И у нее очень много воплощений. В частности, есть традиция тантризма, которая вот проводила много ритуалов. И в этих ритуалах использовались жесты для рук или мудры. И вот считается, что вообще вот жестикуляция вот эта в танцах, она помимо того, что вот изначально произошла просто от народных жестов, народных танцев, вот еще были позаимствованы некоторые из ритуалов, из тантрических. Потом шактизм, он больше сменился шиваизмом, и шиваиты – это те, кто Шиве поклоняют. Очень много храмов, посвященных Шиве на территории Ориссы. Вокруг Бхубанешвара считается, что было около 7 тысяч таких храмов, но сейчас до наших дней дошли около 500. И вот это все отложилось и в танце. То есть, например, в танце Одисси ногами танцовщица описывает как бы круги или квадраты, треугольники, то есть вот такие фигуры геометрические. Это тоже считается из тантры.

Гордость подразумевает, что я ценнее окружающих. Знаешь что? Ну, ценнее, чем страна, ценнее, чем люди, все, которые ценнее, чем родственники, ценнее, чем муж или жена, ценнее, чем Бог. Бог, он там где-то вообще непонятно. А я здесь. У него все есть, да, а я бедненький. Тут ешь, надо бороться, да. Поэтому лучше потрачу время на заработки, чем на духовную жизнь, либо потрачу время там на еще что-то, да. То есть это то, что, ну, людей мотивирует заниматься собой. У человека теряется тонкость и понимание, что есть Бог. То есть, ну уже Бог, он отходит на второй план. Ну, отходит на второй план. Вот, и опыт, ну, как бы личности нашей, он начинает переваливать, ну, над тем знанием, которым мы владеем. То есть, вот, ну, как бы, ощущение себя, оно становится более для нас, более резким и более ощутимым, чем знание, которое мы владеем. От гордости уже значительно сложнее избавиться, чем... Ну, уже начиная с иллюзии, уже сложно избавиться. Шакуни, кстати, там вообще... одним из первых убили на поле битвы, поэтому с ним разобрались. С ним разобрались сразу же. Вот. И он не хотел вперед лезть, потому что знал, что его. Ну, что он попадет под горячую руку. Вот его знает. Итак. От гордости сложно избавиться, потому что до разума человека уже довольно-таки сложно достучаться, а только с помощью знания можно ее преодолеть. Ну, Шалю тоже убили, поэтому в духовной жизни гордость тоже. Да все тут мы убили, кроме пяти пандов, так что все там, все полегли. Поэтому в любом случае после битвы, ну, после Бхагавад-гиты уже гордости не будет у человека. Ну, после прохождения Бхагавад-гиты уже там, может быть, по закуткам. Вот, еще найти. Если пошерстить, то можно найти. А так уже в целом уже человек освобожден от гордости. Ну, то есть уже опирается на знания в большей степени. И последнее, если гордость, она в нашем сердце уже закрепляется. Потому что, когда еще есть иллюзия, то мы еще понимаем, что есть знание какое-то, есть какие-то принципы. Но мы не пользуемся ими. А когда гордость уже...

мире. То есть, ну, когда уже знания не актуальны, главное, чтобы наслаждение было, то это, ну, это гордость. Сложно уже избавляться. Если человек, ну, если у человека, ну, разум не работает, это означает, что уже, ну, уже гордость там уже живет. Уже вопрос. Вопрос просто времени, когда уже следующая стадия разовьется. И, ну, если повезет, то, то гордость можно в моменты спокойствия ума, когда, ну, те, ну, то время, когда человек он свою гордость удовлетворил, ему что-то говорить, когда разум, ну, открыт. Вот. Но когда человек он в поисках наслаждения, гордый, то бесполезно.

долю славится, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий в ночи, его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, трава трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, да хозяйский кров, доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Волен я, как ветер, по пустыне мчась. Да, я пес крамольный, гной течет из ран. Но в пустыне вольной царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя. Тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольных хлеба, отче пустыни.

Аханкара значит эго или ложное эго. И аханкара – это, собственно, мое обусловленное «я». Это то, что отделяет меня от всего остального. В каком-то смысле аханкару можно сравнить – это некие границы, потому что чита – это некая единая информационная матрица. Единое информационное пространство. В каком-то смысле это чита, она единая. Это интернет большой. Большой, огромный интернет. Но в этом интернете есть наши индивидуальные сайты. Это индивидуальный сайт с нашим именем. И есть моя аханкара. Так, на этом интернете выделен кусочек информации. И то, что отделяет это от всего остального, и называется аханкарой. Некие стенки. И, собственно, с помощью понимания того, каким образом все это работает, можно понять, как люди, например, считывают мысли. Все методы духовного развития направлены на то, чтобы ослабить аханкару, ослабить ложное «я». Потому что это стенка, это некая жесткая структура, ригидная структура, с которой мы очень сильно боремся. Она имеет позитивную роль в нашей судьбе, имеет негативную роль. Больше негативной роли. И, собственно, из-за этой жесткости мы и не можем получить доступ к информации. Когда наше ложное «я» немного ослабляется, когда мы выходим за пределы своего «я», своего эгоизма, своего эго, мы можем получить доступ ко всей этой информации. Люди, кто такие, например, провидцы или там ясновидцы? Ясновидцы – это просто-напросто люди, у которых есть пароль, и они могут войти в этот большой интернет. И в этом большом интернете они могут увидеть то, что было в прошлом, и то, что будет в будущем. Потому что слепок будущего до какой-то степени там записан. Не на 100%. Кстати говоря, ни один из провидцев или пророков никогда 100% точных предсказаний не дает. Почему? Потому что в соответствии с ведами примерно на 70-75% будущее предопределено. Кармой. 20-25% – это свобода. Это та вещь, где никакой провидец ничего не знает, где он плавает. И, собственно, что происходит с ними? Они выходят за пределы своего информационного поля и входят в информационное поле других людей. Это можно сделать, это не так сложно. Люди, которые развивают в себе чуткость или чувствительность, а именно наш эгоизм делает нас бесчувственными. Эгоизм – это та жесткая оболочка, которая лишает нас настоящей чувствительности. Когда мы выходим за пределы этой жесткой оболочки, нетрудно читать мысли других людей, нетрудно там понимать, о чем они думают или что с ними происходит. Это не такая большая вещь. Мне рассказывали про одного врача в Индии. Он достиг определенного совершенства в процессе своей духовной практики. Он знал болезнь человека, когда человек только выходил из дома, чтобы направиться к нему. В этот момент он уже знал, он считывал эту информацию. Потому что, в конце концов, ну что такое болезнь? Болезнь – это тоже некое уродство в нашем тонком теле. И он, как только кто-то шел к нему, он уже знал, кто к нему придет и с какой болезнью он придет. Или в этом году мы были там у одного астролога, мы приехали к нему, это астролог из Бригу, линии. Вот, и когда мы приехали к нему, у него, соответственно, уже на столе наши гороскопы лежали. И вся информация там уже была. То есть мы еще не приехали, а он уже, собственно, знал, кто приедет и кому нужно о чем говорить. Это всего-навсего несколько таких ярких примеров того, что какие возможности получает человек, когда он выходит за пределы своего ограниченного «я». Он получает доступ к огромному количеству информации. Об этой информации говорили многие люди. Вернадский, который говорил о ноосфере, он говорил, что мы живем в информационной среде. Мы живем не просто на Земле, мы живем в этой тонкой информационной среде. И это то, что в ведах тысячи лет тому назад зафиксировано и положено в основу.

То есть, как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к, там, к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Мы ее должны нести. Нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Перестаем волноваться. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу, нам скажут, что нужно руку отрезать. Мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но, в принципе, это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. Не наше. Да? От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Отождествили. Понимаете? Детерминизм. Так это действует. В общем-то, интересное очень явление. Поэтому слушание первоисточников, особенно с использованием санскрита, мы не зря зачитываем санскрит, быстро вызывает преобразование в сердце, оно происходит. Звук несет в себе прообраз предмета. Это факт. Прообраз есть, и санскрит является, в общем-то, идеальным в этом отношении. Название предметов на санскрите не отличное от самих предметов. Поэтому алфавит санскрита называют совершенным, акшара. Совершенный алфавит. Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Вот эта вот волновая природа санскрита, ну, соответствует волновой природе вещи. Не отлично. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. И чистоты. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. И поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, о морали, о принципах развития.

если говорить о периодах жизни, то человек должен где-то после 25 лет, мужчина уже должен перестать учиться, он должен дальше начинать активно жить, он должен дальше становить свою... Он может, конечно, и учиться, но дальше все равно он должен учиться, зарабатывать, активно в жизни идти. Если человек учится больше, допустим, в 33 года мужчина должен созреть полностью, он зрелым должен стать. И если он не созрел как бы в 33 года, то ведь говорят, ну, значит, дураком на всю жизнь останется. Потому что если до 33 лет учится, он жизни еще не видел, потом он уже раз, и он не понимает, как жить, как ребеночек себя ведет, понимает проблемы. Поэтому, допустим, начиная с где-то с 50 лет, человек должен стараться отходить от дел. Это тоже такой период жизни. Вот когда половое увядание начинается, человек должен меньше работать, больше заниматься самосознанием, он должен стараться уходить от дел. Не надо сильно много трудиться, упахиваться. Если человек вот так не соблюдает этот период жизни, он становится несчастным, больным, и никто его не понимает. Допустим, пожилой человек работает больше, чем его дети, деньги таскают им, приносят. Они не оценят это. Его, как этот подвиг, что ему уже очень тяжело трудиться, ему надо подумать уже о жизни, как дальше жить там, о своей душе. Не оценят. Работает, работает, потом он будет злиться на всех родственников, что его заставляют трудиться. Он сам себя заставляет. Надо просто понять, как правильно жить. Эти периоды жизни четко установлены. Надо меньше трудиться. И судьба поможет, все будет, и средства на жизнь сколько надо. В этом возрасте уже много ничего не надо, все уже как бы амбиции не такие высокие. На жизнь будет хватать. Вот эти вещи надо очень хорошо понимать. Если их не понимать, жизнь счастливой не будет. Это очень важно.

есть администратор какой-то, который следит за действиями всех живых существ. Родился, сразу раз отмерили по карме, четко прямо. Многие говорят, почему ребенок родился и сразу умер? Он же вроде бы ничего не делал. Получается несправедливость какая-то, правильно? Но если заглянуть глубже, то ребенок только для этого и пришел, чтобы прожить маленький промежуток времени и уйти отсюда. Есть такая история в ведах. Мальчик один был должен своим родителям. Также веды говорят, от трех вещей нужно быстро избавляться. Быстро решать вопрос. Не то чтобы избавляться, быстро вопрос решать. Это если здоровье плохое, сразу решать вопрос. Если пожар, нужно немедленно сразу тушить. Или убегать куда-то. И третий момент, нужно отдавать долги быстро. Иначе придется вернуться в этот мир, чтобы отдать долг. И вот этот мальчик, он ничего не должен был в этом мире. Полностью все рассчитался со всеми долгами, со всеми. Все. Уже должен был уходить в духовный мир. Оставить материальный мир. Но был маленький долг родителям. Ему пришлось еще раз родиться. И родители не знали об этом. Они взяли ребенка, как любой цивилизованный родитель, он должен что сделать, когда у него рождается ребенок? Сразу пойти к астрологу и определить, для чего он пришел в этот мир. Какова его миссия, каково его предназначение. Потому что у нас у каждого есть свое предназначение в этом мире. Просто мы его не знаем. Поэтому мы мечемся, ищем, что нам нравится, что не нравится, как нам быть. И многие там к концу жизни только об этом понимают, но уже сил нету. Тело наше уже разваливается. Не в состоянии мы уже достигать своей миссии. И родители, они быстро это делают, когда ребенок рождается. Они его несут. И тот астролог сказал, этот ребенок родился с одной целью. Отдать вам долг. Как только он вам его отдаст, он сразу умрет. И родители посмотрели друг на друга и сказали, поблагодарили астролога, там что-то пожертвовали, мы ушли. И дали друг другу обет. Никогда не брать деньги у ребенка. И все, шло время, ребенок рос. И уже с юных лет он уже имел это пристрастие. Где-то находил какую-то денежку и нес родителям. Они не брали, говорят, иди там что-то купи себе сам, в общем. Понимали. А он все равно это делал, где-то что-то, ему кто-то что-то давал, приносил, все родителям отдавал. Они не брали. И вот так он подрос. И однажды он проходил мимо дворца и увидел, как три советника царя о чем-то активно так спорят. Он проходил и решил послушать саму идею, о чем они спорят. Послушал, проанализировал и подумал, такое простое решение. И подошел и сказал, можно я вот вам просто совет дам и все. Хочешь, поступайте, хотите, нет. И дал им это решение, они были в восторге просто. Они пришли к царю и сказали, царь, мы вот так должны сделать. Царь сказал, здорово, кто из вас это к этому пришел? Он говорит, это не мы, там вот юный парень проходил, нам подсказал. Он говорит, сюда его, позвали во дворец. Царь говорит, я тебя хочу отблагодарить. И этот парень сказал, он был образованный, он сказал, нет, вы не должны меня благодарить, потому что обязанность подданного все отдавать царю, потому что в царстве все принадлежит царю, царь как кормилец наш, мы все должны ему отдавать. И царь был восхищен просто таким ответом. Он говорит, ну ты же знаешь, что ты не можешь от меня уйти, не взяв от меня подарок. Я тебе должен все равно благодарить. Он говорит, хорошо, он... Отдайте моим родителям. Мне не надо, потому что мой долг отдать все своим родителям. Что родители меня родили, меня воспитали, кормили. Я им должен, просто надо им отдать этот долг. И царь опять был в восторге. Да, вот это сын настоящий. И он послал гонца одному, говорит, вот возьми вот тебе мешочек золотых, отнеси родителям. И когда этот гонец пришел, постучался в дверь, они открыли. Родители потеряли рассудок, увидев посланца царя. Они подумали, неужели мы заслужили этого, что к нам, в наш дом пришел посланец царя. И царь сказал, посланец сказал, вот вам от царя, возьмите, пожалуйста, мешочек золотых. Надо вот расписаться здесь, чтобы перед царем отчитаться. И они сразу без вопросов, без ничего, раз, и как только отец поставил точку, парень где стоял, там умер сразу же. Все, оставил тело. То есть долги отдал. Поэтому очень важно.

Будда, насколько был он красив, привлекателен. И он был мистик великий, привлекал людей с ситхами. Значит, он мог сидеть напротив лицом заходящему солнцу и бросать тень навстречу солнцу. Люди привлекались его ситхами и учением одновременно. И все, что Будда не говорил или не делал, имело высший смысл. Даже когда двигал пальцами или что-то еще, ученики крайне были внимательны в его присутствии. И однажды Будда сидел под деревом в окружении учеников, и тут, неподалеку как эта деревня, женщина проходила легкого поведения. И увидела Будду. «О, какой красивый мужчина!» Она была простая, тут же сразу притянула руки и сказала: «Я тебя люблю». «Я тебе нравлюсь?» Ученики засмущались. Она не знает, кто такой Будда, эта женщина, такого низкого интеллекта, какие-то чувства выражает неуместно. Признается в любви нашему гуру, а он у нас отреченный, саньяси, ему не до женщин. Сбивает его с толку, какая-то иллюзорная энергия здесь появилась. И все посмотрели на Будду. Будда всегда делал что-то удивительное. Любую ситуацию обращал в какой-то высший смысл. Но Будда поразил всех еще больше. Он тоже принял руки, сказал: «Я тебя тоже люблю». Ученики за голову схватились: «Боже, боже, боже, если это так, что же будет? Мы потеряем гуру, потеряем учение, потеряем движение. Если он просто с проституткой свяжется, вся наша репутация и его, да все рухнет». И женщина пошла к нему сразу же. Будда сказал: «Но не приближайся ко мне, не касайся моего тела». «Как так?» — сказала женщина, очень удивилась. «Ты сказал, что любишь, и говоришь, не касайся тела, и все, кто любит, касаются тела». «Все возлюбленные касались моего тела», — сказала женщина. Будда сказал: «Я обещаю, что буду касаться твоего тела». Ученики еще больше загрустили. Обещание никогда не нарушал, но он уже дал обещание. «Но мне нужно проверить твою любовь, поэтому сейчас не прикасайся, я тебя найду сам». «Да, как это понимать, — думали ученики. — Какая-то майя. Что будет дальше, мы уже не уверены. Гуру может пасть». Но прошло 2 года, он не вспоминал ни разу об этой женщине. Постепенно как-то все успокоилось. Наваждение. Через 2 года где-то не принимали пищу, вдруг Будда вскочил. Глаза расширились, руки поднялись вверх. Он закричал: «Иду, иду к тебе и бегом». Знаете, как бегал Будда? Мистический бег, не догоните его. Ученики бежали: «Стойте, ловите, он... Любимая женщина зовет меня, отстаньте от меня». «Как он точно, он не забыл, и он падает, смотрите, конец нашему движению. Держите, держите». Они прибежали в то же место и увидели, что женщина там. Лежит на земле, пораженная проказой. Тело все в крови, в гное, гниет заживо. Запах ужасный. Ужас, какой ужас, подумали. Какая карма. И Будда, как и обещал, берет ее на руки и говорит: «Я касаюсь твоего тела. Я люблю тебя. Где твои возлюбленные? Куда они подевались? Почему не приходят, не касаются твоего тела? А я люблю тебя. Я касаюсь твоего тела». Чувствуете историю?

Коран описывает это в древней книге тоже, что да, люди часто не могут пережить потери, большие потери. Они зависимы от потерь и приобретений. Хотелось бы, конечно, приобретать бы только, понимаете? А вот терять никто не хочет. Но там говорится, потери будут, потому что все, что приобретете, обязательно потеряете. Мир устроен так, он ритм такой жизни. Получаете, потеряете. Так вот, как не терять, вопрос. Как не страдать при потерях? Ведает один ответ. Совершайте жертву. Не потеря, а жертва. И вы ничего не потеряете. Вкладываете то, что вы имеете, в нужное русло, и вы никогда не потерпите неудачу в своей жизни. Это что-то сродни бизнесу. Вкладывайте в нужное дело. Правильно нужно вложить свой капитал. Он увеличится только на самом деле. Поэтому и говорится, что если мы правильно поступаем с тем, что мы приобретаем, правильно, значит, в добром направлении, в добродетели, то зло не проникнет в нашу жизнь. Разрушения не будет, разочарования не будет. Будет увеличивающееся внутреннее счастье, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья, независимо от каких других факторов, потому что мы с вами внутри независимы от этого всего. Не так ли? Какое-то независимое сознание внутри меня говорит, я не хочу старости. Как это так вообще? Это же естественный закон природы. Почему кто-то внутри меня отказывается от этого? Естественно, закон природы. Не соглашается с этим. Я не хочу болеть. Нет, я отказываюсь. Я не хочу тем более умирать. Это ужасное потрясение, когда мы теряем вот близких родственников. И тем не менее, законы суровой жизни насильно это делают надо мной. Хотя я согласен, не согласен, никто меня не спрашивает, смотрите, что мне с этим делать. И, собственно говоря, вопрос весь о страданиях связан с бесстрашием. Есть люди, которые очень боятся страданий, есть люди, которые бесстрашные. Они не страдают в этом мире. Они по-другому это переживают совсем. Они не замечают страдания. Матрас, паршас, туканту, яши, тошна, сука, дука. Да? Агама паяна, нитям, стамсти, тикшаства, барата. Можно это пережить так, что вы даже не заметите. Вот о чем речь идет. Возвыситься над этими понятиями счастье и несчастье обычно. Если говорить о санскрите, то счастье и несчастье, в обычном смысле слова, описывается терминами сука, дука. Сукам. Двусложное слово. Кам означает пространство. Су – много, очень. Так, усиленная. Приставка усиливает это значение. То есть много пространства. Кам – пространство. Большая квартира – прекрасно. Большая машина. Мы едем отдыхать куда? Много воздуха, много солнца, запас денег. Су – кам – это хорошо. И ду – кам – наоборот. Узкое пространство, недостаток. Подобно тюрьме, кокону, футляру. Это дукхам, маленькая квартира, денег не хватает, понимаете. Разума тоже мало, тесно, не могу понять многие вещи. Я хочу, пытаюсь, но нет способностей. Это все дука, сука, описывается на санскрите. Вот обычные понятия. Но есть еще один термин, описывающий счастье. Но это уже другое значение. В санскрите много значений, то есть много оттенков. Ананда. Ананда – это другое представление счастья. Независимо от пространства и времени – ананда означает блаженство внутри себя самого. То есть я сам, как себя чувствую? Мы смотрим, как у тебя настроение? Ну так, ничего, ну жить можно. В основном мы вот так делимся друг с другом. Очень редко, как настроение? Прекрасно, что вы. Я уже последние годы просто от счастья умираю. Нет, такого не бывает, вы говорите. Поэтому не бывает такого, знаете, безоблачного счастья, мы говорим. Верно. На внешнем уровне не бывает. А внутри бывает. Это вопрос сознания, понимания вещей.

0: Вот. А если рассмотреть, ну, этот стих, ну, разбить на слова, то мы получаем четыре важных ценности, которыми дорожит каждый человек. Это канкша, это желание, и каждый их оберегает. Мои желания, они самые главные. Да? Это виджаям, да, они никогда не хотят быть в проигрыше, никто не хочет быть в проигрыше. Это четыре тех зоны, которые, ну, такие четыре животных, таких инстинкта у человека. Это, ну, желание, это постоянно быть победителем, это постоянно, ну, постоянно управлять чем-то, ну, постоянно иметь какое-то царство, и постоянно быть счастливым при этом. Классно. А что еще нужно в жизни? Вот эти, ну, четыре вещи, они субъективно воспринимаются как...
1: А что в стане?
0: Быть счастливым, да, сукхам. Эти четыре части, они, ну, четыре части жизни, они воспринимаются как такие тонкие зоны, да, которые нельзя цеплять у людей. То есть, если мы хотим, чтобы какой-то человек с нами чувствовал себя максимально хорошо, счастливо, ну, вообще, как бы, вообще максимально удобно, то мы что должны делать для него? Мы должны удовлетворять его желания, сделать так, чтобы он выиграл. Вот, мы должны дать ему власть, по крайней мере, в отношениях каких-то, ну, и постоянно проявлять к нему счастье. То есть постоянно улыбаться, постоянно, как бы, ну, быть хорошим с ним. Эти, ну, если мы четыре вещи, это, кстати, ну, я когда изучал курс пиара, как, ну, как общаться с журналистами, там, ну, такими пресс-папье там разными, вот, то это, эти четыре принципа, они есть, ну, даже в пиар, ну, в курсе пиара. Вот. Это удовлетворять желания человека, который у вас берет интервью. Да? Это, ну, или, ну, тех людей, которые, ну, которые к вам пришли с чем-то, с кем-то отношениями, либо просьбами, да. Вот, это, это что там у нас там дальше?
1: Ну, дозволяти йому перемагати.
0: Да, то есть, ну, чтобы человек чувствовал.
1: Йому,
0: смак перемог.
1: Відчути йому свою вищість, так?
0: Да, да, да. Ну, хотя бы вот если мы просто человеку, ну, даем победить, мы уже делаем ему очень приятно. Это вот то, что Арджуна он озвучивает здесь, как те качества, которые близки очень ему. Ну, как бы это мое, Кришна. Ну, типа Кришна, это же нельзя трогать. Я же не могу быть в проигрыше, я же не могу быть, как бы, вот, ну, не могу быть каким-то подчиненным. А как это я и подчиненный? В голове не может уложиться. Вот. У меня такое было, когда я на лекции сидел, я думал, как это я слушаю лекции? Я давать должен. Вот. А сейчас я жалею, потому что сейчас, как бы, ну, те лекции, которые есть, там, допустим, в записи, они достаточно уже ясны мне и просты. Мне хочется глубоких лекций. А глубокие лекции дают обычно люди, те, которые, ну, чьи записи в интернете ты не встретишь никогда. Вот, понимаете, те люди, которые, ну, читают, ну, дают лекции не на запись. Вот. Ну, не дают таких публичных лекций. Это принцип, тоже очень интересный принцип какого-то, ну, английский какой-то такой, ну, не то ли писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень такие гениальные слова, что самые разумные мысли, они приходят, ну, тогда, когда обстоятельства меньше всего к этому располагают.

преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты наполнены до краев неповторимо. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам, а следа попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтим. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь и сейчас, но помнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть. И всегда выбирать самый трудный, опасный путь. Не требовать любви к себе, самому бескорыстно любить.

себя слишком много берем, переоценим свои силы. Опять все начинается за благо, кончается за упокой. И в конце концов такой человек все бросает. Говорит, ах так, я тут один тяну, все, никому здесь ничего не нужно. Все, я все бросаю. Ты так человек раньше хоть какое-то бремя своих обязанностей тянул. То, что он мог делать, он делал. А сейчас другая крайность. Человек вообще ничего не делает. Поэтому каждый из нас не должен переоценивать свои силы. И нужно работать сверх всякой меры. В конце концов, мертвые герои никому не нужны. И также, даже если нам какие-то боссы на работе говорят, ты должен взять на себя дополнительные обязанности, если наше тело дает сбой, или мы знаем, что оно может дать сбой, лучше не соглашаться. Потому что, в конце концов, ни за какие деньги мы не в состоянии купить свое здоровье. Олег Геннадьевич рассказывал историю про одного своего пациента. Этот пациент для того, чтобы заработать побольше денег, у него жена, ребенок, он стал работать в ночную смену. Но если человек долгое время не спит по ночам, его тонкое энергетическое тело начинает страдать. Это сказывается на физических болезнях, проявляется в форме очень серьезных хронических заболеваний. Он послушал его, и человек жаловался на боли в области сердца. Олег Геннадьевич протестировал, сказал, что если так пойдет дальше дело, у тебя будет очень серьезная проблема со здоровьем. Но этот человек не унимался, он сказал, да, мне тяжело, но в этом охранном предприятии, где я работаю, платят очень большие деньги. Я нигде столько не заработаю, мне нужно содержать свою жену и своих детей. Он не послушался. Он говорил, что у меня крепкое здоровье, я никогда не болел. Через год ровно у него случился сердечный приступ. С большим трудом Олег Геннадьевич смог поправить его здоровье. Сердце начало работать. И он сказал, увольняйся немедленно. Он сказал, я не уволюсь. И он продолжал работать. Через несколько месяцев у него случился второй приступ, и он умер. И сейчас эта жена осталась одна, без средств существования, и ей одной придется воспитывать ребенка. А кому нужен ее ребенок? Это факт. Поэтому человек должен подумать много раз, прежде чем насиловать свое физическое тело. Потому что здоровье не покупается. Очень тяжело его поправить. Деньги деньгами, но иногда люди ради денег гробят свое здоровье. Потом ни за какие деньги, ни за какие усилия не могут его поправить. Поэтому наказание за все это будет разочарованность внутренняя. И также очень серьезные боли и страдания на уровне тела, на уровне ума. Человек должен знать, сколько он может, определенную норму. И больше этого лучше не работать. Даже за большие деньги. Потому что иногда за этот небольшой срок можно так угробить свое тело, что потом восстанавливаться нужно долгие месяцы. А иногда даже годы. Хорошо. Конечно, не все согласны с такой концепцией, но она очень правильная. Если это не экстремальная ситуация, не вопрос жизни и смерти, то лучше сохранять определенную.

поначалу наши отношения со Всевышним неизбежно окрашены, наше служение Всевышнему проходит либо в состоянии отупения, либо в состоянии возбуждения. Про умиротворение я не говорю, наверное, тоже, но это очень редко. Как же тогда это служение может иметь какой-то смысл, да? Ну, конечно, может, потому что дети служат родителям неумело и доставляют им удовольствие. Даже когда неумело пытаются сделать что-то для отца и матери. Например, ребенок пытается научиться ходить, и это отцу и матери доставляет неслыханное удовольствие. Хотя ребенок поначалу не умеет ходить, он ползает, он обязательно падает, встает и снова падает. Он делает это очень неумело. Но родителям приятно, что он пытается это делать. Родители наслаждаются старанием или усердием ребенка, а не результатом. Также и душа, когда только вступает на путь преданности абсолютной красоте, абсолютному повелителю, она делает это неумело. Неумело в каком смысле? Она жаждет каких-то благ от этого служения. Вечную жизнь, чтобы рубцы после операции затянулись, чтобы в раю пожить. Ну, что-то просят, чтобы денег много было. Это называется неумелое служение. Но по мере того, как душа все больше и больше соприкасается с великой силой любви, служения, преданности, она понимает, что то, что она просила у Всевышнего, яйца выеденного не стоит. Все эти богатства, вечность, знания, доброе имя, уважение окружающих ничего не стоит по сравнению с преданностью, с любовью, с ощущением, что ты нужен ему, что без тебя он никуда не денется. Мы сейчас говорим об очень высоких планках, да? Как возлюбленные Кришны, они искренне считали, что без них он пропадет. Как же он один уедет, он же там пропадет. В городе его ждут опасности, в городе его могут обмануть, там жулики, воры, его могут в тюрьму посадить. И они искренне считали, что он без них никуда не денется, что он без них пропадет там. Но самое смешное, что он тоже так считал. В этом волшебная сила любви. Господь Кришна считает, что без преданных он... Беспредных жизнь бессмысленна.

Как мудрецы говорят, часто люди запоминают плохие вещи, а хорошие вещи забывают, то, что им делают. Так вот наоборот, плохие вещи нужно как можно больше забывать, а хорошие вещи нужно помнить. А в уме наоборот. И вот ум — это то место, где эти обиды хранятся, где он помнит их, вспоминает, ага, Вася. 2 года назад, помнишь, что произошло? Как ты мне сказал? Вася уже не помнит, он забыл это. И описывается у каждого свое представление красоты, свое представление вот, внешних вещей. Например, в исламской культуре они рассказывают историю про Лейлу и Меджнуна. Слышали? Был такой великий поэт, его звали Меджнун. И он постоянно описывал красоту одного человека, своей жены Лейлы. И он писал, она настолько-столько красива, ее глаза, как цветки лотоса, губы, как цветы жасмина. И он сравнивал такие метафоры, аллегории, приносил, что вся страна заочно была влюблена в его жену. А в мусульманской культуре, знаете, там женщины, вот им нельзя показывать свое лицо никому, кроме мужа. Паранджа, все закрыто, и личико тоже прикрыто, только глазки видны. Вот и все, все, что можно увидеть. Остальное только муж имеет право смотреть. И там они украшены под этот черный порожок, золото. Они полностью, ну, вот как вся красота, она всегда есть. Она не то, что она там вот как угодно, она красиво одета, но сверху все это прикрывает. Потому что вся красота только для мужа. И вот они так хранят целомудрие таким образом. И он постоянно описывал, насколько красивая и чудесная его жена. И царь, он заочно влюбился в его жену. Читая эти писания, стихи. В конце концов он не вытерпел, сказал, так царь или не царь? Я должен увидеть ее красоту. Приведите сюда Меджнуна. Привели Меджнуна. Он говорит, Меджнун, я хочу увидеть твою жену. Я понимаю, да, есть религия, законы, но все, я вот хочу увидеть. Она такая красивая, все ждут. Ну ладно, царь-батюшка, ваше желание – закон. Завтра в 12 часов я приведу свою жену Лейлу. Ждите. Вся страна собралась посмотреть. Все же знают, все слышали эти описания, какая она красивая. Все постоянно вот это изучали. И здесь вот он приводит Лейлу. Все собрались, царь уже сидит, не может, ждет уже, когда уже покажут, знаете, там, не находит места себе. Выходит Лейла, вся в парандже, закрытая, и уже все на нее, знаете, ждут, смотрят, и тут Меджнун скрывает эту ткань, и царь, когда увидел, вау, вот это, уберите, там, нос как у верблюда, губы как у крокодила, щеки как у бегемота, вот такое, знаете, все, и она, смотрит, как же, ты же описывал все по-другому. Да, не может же быть такого, все же по-другому было. И Меджнун ответил, чтобы увидеть красоту Лейлы, нужно обладать глазами Меджнуна. То есть у каждого свое представление о красоте. И поэтому и находятся даже разные люди, мужчина и женщина. И в уме, ну, кто-то может, для кого-то одни вещи красивые, для кого-то другие. Для кого-то одни вещи обидные, для кого-то эти вещи совершенно нормальные, не обидные. То есть это моя нулевая точка отсчета. На что я могу обижаться, на что не могу обижаться. Если человек возьмет свой ум под контроль, то автоматически он сможет контролировать свою речь. Мысли выходят из ума, и потом куда приходят? В нашу речь. То, что мы говорим.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Первая истина, первый факт существования, который нужно отметить, неопровержимый факт, что мы с вами утвердили, ну, номер один, какую истину? То, что мы знаем, очевидно, факт. Я есть, я существую. Все, истина. Согласны с этим? Но бывают люди, что не согласны даже с этим. Говорят, я не существую, мне все это кажется. Что-то начитались что-то такое, вот придумают какие-то вещи. Конечно, я не думаю, что с такими людьми нужно обсуждать дальнейшие вещи. Но я надеюсь, что таких людей в зале нет сегодня. Я есть и существую, это факт. Это первая основа истины. Вот с себя нужно начинать. Хорошо. Я могу во что-то верить, во что-то не верить, но я существую при этом, я есть. Это непровержимый, непреложный факт. Это первая истина, первая ступень познания себя и мира. Это доказанная истина, видите? Кто, ученые доказали, скажите? Кто? Физики или химики, кто? Или родители? Нет. Вы это знаете непосредственно. Не нужно никаких доказательств. Непосредственно восприятие себя, все. Видите, тут не нужно даже работать. Но если я спрошу, кто вы, это сложный вопрос. Вот я-то, это факт, истина. А вот кто я, это сложнейший вопрос в моей жизни. Потому что это какие-то понятия меняющиеся. Я меняю представление о себе, я меняю роли. Вот мы только что сейчас были в одном месте, и там молодой человек парализованный, 5 лет лежит. Болеет человек. Но там мать, она говорит, он одно образование, 2 образования, мастер айкидо, такие вещи напечатляет. Вот видите, кем он был. Это все ушло. А теперь он просто парализованный, болеет. Так случается. Это вот было и нет, а я-то остаюсь. Смотрите. Так кто же я? Вот это все приходит роли и уходит. А я остаюсь. Больной ли я, здоровый ли? Имею профессию, теряю профессию, имею деньги, теряю деньги. А я при этом остаюсь и переживаю все это. Так это можно назвать истиной? Вот эти все обозначения. Веды говорят, нет. Это временная истина. Нельзя на нее полагаться, как на что-то постоянное. Вот это имейте в виду. Вы станете очень адекватным человеком, готовым к любым препятствиям, если не будете привязываться к каким-то обозначениям. Они потому что временные. Вот сегодня все хорошо, а завтра уже все не так хорошо. Вот и все. Вот так жизнь устроена. Чередование идет. Если мы к чему-то привязаны или чего-то очень боимся, как сможем жить, скажите вообще? Как мы выживем? Страшная жизнь какая-то у нас. Мы об этой стороне жизни подумаем. Поэтому, если мы понимаем, что есть постоянная какая-то истина и временная истина, и различаем разницу между ними, мы уже обретаем определенную внутреннюю силу, стабильность. Как бы неподверженность внешним переменам.

Я приведу пример интересный из своей жизни. Но для меня это было очень интересно. Знаете, настолько интересно, что после этого изменилась вся моя жизнь. Случилось так, что я вышел из тела. Ну, не один раз. Но когда это впервые произошло, я увидел, какова же жизнь вне тела, то есть в другом состоянии сознания, в другом измерении. Я поразился. Там можно пройти сквозь стену. Но металл неприятен, а через бетон легко. Или кирпич, или дерево, нет проблем. Я увидел, что вот это тело – это просто клубочек слизи. Оно не совсем уж такое плотное, как нам кажется. Оно плотное для моей руки. А для моего ума это как воздух почти. Оно пронизано другими, более тонкими энергиями. Когда вы в тонком теле выходите, видите все по-другому. Облака вы видите не как скопление пара, а сильно наэлектризованную энергию. К ним приближаться осторожно нужно в тонком теле. Я вас предупреждаю, когда вы выйдете из тела, имейте в виду, на облаках сидеть нужно выбирать еще, чтобы не шарахнуло молнией чем-нибудь. Там энергии очень много. Ну и так далее. То есть есть там свои как бы особенности, которые здесь мы совершенно по-другому понимаем. И это были 80-е годы, когда я получил этот опыт. То есть был Советский Союз еще, не развалившийся. То есть это, представьте, страна атеизма, вот такого грубого материализма еще. Вот вы сейчас сидите, вы сейчас все другие, мы же уже изменились за это время. А я напоминаю, вот тогда это было воинствующие атеисты. А? За такие лекции нас в тюрьму прятали тогда. Сейчас мы это уже понимаем по-другому. Хорошо, хорошо. Но я же это все пережил, и мне же нужно с кем-то поделиться. Вот в чем моя проблема. Кто-то меня бы понял. Я был осторожен, я понимал, что если я с кем-то поделюсь неудачно, я могу в психушке оказаться. Именно туда и отправляют таких людей. Поэтому я осторожно, осторожно, осторожно, разумный. В конце концов, один человек на это хорошо отреагировал. Знаете, какой-то вот хулиган с улицы просто. Это мы там сидели и как-то познакомились, я что-то там заговорил. Он говорит, а я верю во все это. Да, говорит, я верю, что есть жизнь после смерти. Он так вот, знаете, курит, такой грязный весь, пропитый немножко молодой человек. Ну вот он как-то к этому легко отнесся. Ну я ему стал на радостях все выкладывать, понимаете. Наконец-то нашел уши, сейчас меня человек поймет какой-то. Друзья, он все это внимательно стал слушать. Его очень заинтересовало, что тонкое тело может проходить сквозь стены. Работает спросил, слушай, а ты можешь ночью войти в магазин и взять кассу? И вот тут у меня уже был вопрос, как же это все объяснить? Я могу объяснить, что было, но не могу передать, что я ощущал, какой-то мир. Это нужно увидеть самому. То есть там нет таких ценностей, там нет денег, там даже нет земли, там пространство. Здесь-то мы на земле живем, мы тут должны землю отвоевать себе, потому что мы подчиняемся силе земного тяготения, физическое тело, оно живет на земле, на поверхности земли именно. И мы не можем этого избежать. Здесь вот эта ценность земля, ценность деньги, ценность заборы, кирпич, цемент, что еще? Пища. А там вы не можете есть, пока вас не накормят. Знали об этом? Почему родственникам умершим подносят пищу? Это очень важный момент, делайте так. Только никогда не подносите, пожалуйста, мясную пищу или водку им, чтобы в ад не отправить. За такую пищу там сильно наказывают. Если такую пищу подают там умершему, это означает, что это очень греховная личность. Это и есть наказание. То, что вы делаете для него, это либо наказание, либо поощрение будет. Ваши поступки, если вы сын этого отца, как вы живете, будут либо поощрением, либо наказанием того человека там, в том мире. Вот так тонкое тело зависит от этой жизни. То есть такие связи тонкие существуют. Вот. И как вы понимаете, это разные измерения существования, разные ценности, разные представления о себе, окружающем мире. Это я просто сказал о том, что есть относительное это понимание жизни, относительное наше ощущение. В физическом теле так мы видим, в тонком по-другому. Как же проявляется это тонкое существование наше? В грубом измерении, как мы его чувствуем. Сейчас оно связано с телом. Мы чувствуем это как вес тела. Головы потрясите, там мозги чувствуете. Вот так мы физически чувствуем. Сели, вес мы чувствуем. Мы к этому привыкаем, это нормальные законы. Но оно выражается в том, что у нас всегда есть тоска по каким-то таким легким, красивым, каким-то райским местам. Чувствуете? Есть у каждого. Это тонкое тело. Оно стремится освободиться от этой зависимости. Оно воображает какие-то пространства, голубое небо, знаете, всем приятно это. Вода, где вот свободно так вот плаваете, парите в пространстве, свободны в перемещении, не чувствуете этой вот физической боли. Более того, чувства очень острые. Сейчас я почти ничего не вижу вот этими глазами. В сравнении с тем, что можно увидеть там. Потому что эти физические глаза, они лишь покрывают наше зрение. Также ухо. Я мог слышать, что происходит в другом городе. Если это вам нужно, если настроить волну, конечно. Вы не все звуки слышите, а то, что нужно слышать. Вы хотите, и тело это делает. Вы перемещаетесь без помощи ног во сне. Летали? Ну вот видите, тонкое тело умеет летать. Это не просто сон, это определенная способность, скрытая внутри у нас в тонком теле. Так мы обнаруживаем друг друга.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Есть еще одно состояние, совершенно необычное состояние, называется «Я благодетель». Благодетель – это очень хороший человек, который причиняет всем добро. Он ради блага всех живет, и он тоже знает, как должно быть. И тогда все окружающие его люди, знаете, благодетель он такой, если людям плохо, он им поможет всегда. Но когда им становится хорошо, и когда они становятся независимыми от него, ему становится уже не так хочется им помогать. Вот. Это благодетель, это тот, кто всех догоняет, причиняет им добро, кто лучше всех все знает, распространяет знания. И вот эти три вещи, они мешают нам сказать жизни «да». Симптомы благодетель, а у него то обида, то гнев. Потому что благодетель, он совмещает в себе, он и контролирует, и наслаждается одновременно. Он и контролирующий, и наслаждающийся. Он то обижается, то гневается. Одни больше гневаются, а другие больше обижаются. Кто больше гневается, чем обижается? А кто больше обижается, чем гневается? А кто по переменке, то другое. Слушайте, когда у нас слишком много верховных, понимаете, что происходит? Весь мир разрывается на части. А проблема-то не в том, что они не такие, а проблема в том, что у меня нет внутренней полноты, потому что я закрыт от жизни. Потому что никто не может измениться, если так на него оказывает давление. Мы не можем заставить другого измениться ни эмоциональным порывом, ни давлением. Все, что мы можем сделать, мы можем... Это очень творческая задача. Это сказать, что мы можем сделать, но я промолчу. Потому что у каждого из нас есть очень творческая задача, перед ним ставит задачу, в которых должно проявиться наше творчество. Творчество означает, мы должны выйти за границы своих представлений о себе. Конечно, мы хотим помочь своим близким. Конечно, мы хотим... И совершенно очевидно, что вот он лежит на диване и не поднимается, ведь это для него же плохо. Я что, зла ему желаю, когда с дивана его с этого хочу поднять? Или с компьютера, от компьютера его оторвать? С которым он сидит всю ночь. Нет. Но как это сделать? Как сделать так, чтобы все поменялось? И возможно ли это сделать в одночасье? Но есть ли в этом смысл? Большие вопросы. Они остаются открытыми. Итак, вот эти вещи мешают сказать жизни «да». И это означает, что мы по-прежнему думаем, что материальный мир является нашим объектом для нашего удовольствия. И тогда, когда этого не происходит, мы говорим, тогда мы всем помашем рукой, и мы говорим «до свидания». И мы находим какие-то прибежища себе. Иногда мы находим прибежище в религии. Но на самом деле мир дается нам для развития. И материя, она является духовной энергией. Но она проявляет материальные свойства лишь тогда, когда соприкасается с материальным сознанием. И чем больше мы пытаемся утвердиться в этом позиции наслаждения и контроля, то есть речь идет не о том, что мы не должны наслаждаться, а речь идет о определенной позиции, о определенном настроении внутри. Мы можем наслаждаться морем, солнцем и так далее, но для чего? Для того, чтобы... В этом есть смысл? Есть смысл здесь наслаждаться, наполняться. Есть. Для чего? Для того, чтобы действовать в этом мире, быть активным в этом мире, что-то сделать для этого мира, чтобы предложить что-то Богу, чтобы мы в ресурсном состоянии были. Ведь путь далекий, длинный. Итак, если мы находимся в таком правильном настроении, в отношении к жизни, в отношении с природой, как только мы начинаем принимать жизнь, и говорить ей «да», и говорим «это все ради тебя, это материя, это твоя энергия, она божественную природу имеет», мы тут же обретаем ресурсы и понимание, как нам действовать. Тут же приходит этот поток любви, приходит руководство свыше, приходит мудрость. Как только мы принимаем задачу, которую перед нами ставит жизнь, это происходит мгновенно. Мой духовный учитель говорит, что признать себя слугой Бога, для этого достаточно доли секунды, чтобы вступить с Ним в отношения. Как только ты это признаешь, этот факт, глубоко в сердце признаешь, тут же ты обретаешь с Ним связь. Иногда для этого можно потратить всю жизнь. Иногда не одну. Но путь именно таков. Мы говорим жизни «да», и мы говорим «это для тебя», и тут же обретаем ресурсы. Тут же милость нисходит, божественный поток. Вместе с ним приходит понимание, мудрость открывается. Как поступить? Мы чувствуем, руководство в нашей жизни есть. И поэтому мы вчера с вами говорили, что первое, что должно быть, это все-таки это «я» должно проявиться. Оно должно быть, это «я» позиция должна быть. Угу. Если в этом смысл, как себя сейчас чувствуете? Любую проблемную ситуацию возьмите, вы увидите там «я наслаждающийся», или «я контролирующий», или «я благодетель». Да неужели же они это понять не могут? Но жизнь дается не для того, чтобы мы наслаждались, чтобы мы вот все здесь устроили. Хотя она и не против. Но в этом, это не главный смысл жизни. В этом не есть главный смысл. Жизнь дается нам для творчества. И творчество означает, что этот процесс никогда не закончится. Мы всегда можем находиться в творческом отношении с жизнью. Мы всегда можем трансформировать себя. Любовь к нашим родителям может никогда не прекращаться, а увеличиваться из года в год. И каждый год мы что-нибудь можем обнаруживать в этой сфере. Мы можем чувствовать, как мы ближе становимся к ним, принимая их. И в этот момент мы чувствуем, как сил становится ближе, и мы ближе становимся к себе. Одновременно с этим мы становимся ближе к людям, которые сейчас нас окружают. Родителей может не быть. И мы чувствуем, как мы ближе становимся к себе. Одновременно мы чувствуем, как мы ближе становимся к Богу. И одновременно мы чувствуем, как ближе становимся к себе. Мы себя лучше начинаем понимать. Бога может, как Бог, как солнце. Мы начинаем лучше видеть тени свои, себя, когда есть солнце, когда темно и солнца нет, ничего не видно. Ни себя не видно, ни теней не видно. Чуть больше света, наступает утро, мы начинаем видеть себя. Еще больше света, начинаем видеть тень. И мы теперь понимаем, с чем нужно работать. Чтобы вот эти вещи понять, это тоже нужно, ну, до этого дорасти. Ну как бы, что значит понять? Согласиться с этим, что это так. В принципе, это здесь несложная философия, на мой взгляд. Просто. Но согласиться с этим и принести это на уровень этики жизни, это непросто. Итак, у каждого из нас есть дома задачи, которые нас ждут, правда? Я не хочу сейчас портить вам настроение. Но поднимите руку, у кого есть задачи. И кто готов им сказать «да». И кто понимает, что я могу это сделать как подношение Богу. И кто готов потратить на это творческую энергию. И значит, я не зря приехал в Анапу на фестиваль. Спасибо вам. Итак, первое – это способность выдерживать жизнь, принимать жизнь. Мы на этом остановимся, обсуждение этой темы. Мы не будем обсуждать. Просто совсем мало времени. Ну что поделать. Но я просто хотел сегодня еще дать один очень важный материал. Потому что внутреннее согласие, для того, чтобы иметь внутреннее согласие, этого еще недостаточно. Для того, чтобы жить наполненно, со смыслами, этого недостаточно. Итак, первое – это выдерживать, принимать. Тут, конечно, еще есть очень много интересных тем. Тема, например, как обходиться со своей грустью, как обходиться с тяжелыми эпизодами жизни, как психологически это проходить, эти эпизоды. Здесь очень много интересных тем. Когда мы испытываем потерю ценного чего-то, как нам, на самом деле, в это время нужно плакать, нужно переживать. То есть быть собой, это не означает «я такой, знаете». То есть речь идет не о какой-то такой мужской энергии, которая вот... То есть у нас есть... Но важно научиться обходиться со всеми процессами. Ситуация. Внутри меня что переживаю? И везде я нахожу свое «я». Как я отношусь к этому, как я отношусь к тому. Да, вот эта ситуация вызывает во мне такую-то реакцию. Как я с этим обхожусь? Как я буду обходиться с своим гневом? Должен ли мой гнев меня разрушить? Или я могу сказать, давай перенесем разговор на завтра? Или еще что-то? Должна ли меня обида моя меня иссушать? Должно ли, если какой-то человек ведет себя, он таковым не является, но ведет себя в этой ситуации как, ну, нехороший человек, должно ли это меня разрушить? Или нет? Или у меня есть выбор? Большой вопрос. Должен ли я, могу ли я оставаться собой в любой ситуации? Итак, первое, это выдерживать, принимать, то есть мочь. И вот вторая тема интересная. Мочь быть, это как фундамент. И в здании должен быть крепкий фундамент. Но если в этом здании нет коммуникаций, по нему не поступает энергия, ток не, там, электроэнергия, вода, то есть это тоже не совсем еще, ну, жилое помещение. И поэтому второй интересный процесс, он связан с чувствами. И это другая, она как бы некая потребность ума, потребность переживать, нравится. И ум еще работает в другом режиме. Как? В каком? Не нравится. Много на эту тему говорится разных лекций. Я хотел тоже один аспект этой темы, ну, сейчас прокомментировать. Ум работает с понятиями «нравится», «не нравится». И часто об этом проходит, ну, много в нашей жизни с этим связано. То есть диапазон жизни. Что-то нравится, что-то не нравится. Итак, если есть идея про то, что нужно, ну, как-то напрячься в своей жизни, рвануть и получить результат, и на этом в жизни конец. Ну, эта идея может переноситься на духовную сферу или на материальную сферу. То здесь идея состоит в дисциплине ума. Он должен делать то, что должен. В общем-то, и на него особо не надо даже внимания обращать. Надо просто его, ну, как сказать, обуздать. Кто-то знаком с такими, ну, идеями? Поднимите повыше руки. Да. И это важно, дисциплинировать ум, обуздать его. Я хочу, наверное, покажу один ролик из одного фильма. Он такой непростой, но очень показательный. Значит, немножко расскажу про контекст этого сюжета. Значит, мафиози, бывший мафиози, похоже, что бывший, освобождается из тюрьмы, и он решает победить своего обидчика, который когда-то, в общем, по вине которого случилось много там драм в его жизни и так далее. Он решает его победить, но решает победить его не за счет насилия, не за счет силы, давления какой-то, знаете, такого, такого грубого такого, а именно за счет силы своего духа, за счет силы контроля над собой. Играет эту роль Джейсон Стэтхэм, известный такой актер, вы его знаете, американский. Может быть, многие из вас его знают, а может быть, некоторые. И он что делает? Он проникает к нему в дом ночью, чтобы так его, ну, шокировать, и просит у него прощения. То есть вот в этом была его победа. Он проникает ночью к нему в дом, и тем самым он его, с одной стороны, пугал, но для того, чтобы объясниться с ним и попросить у него прощения. Вот такой контекст. Посмотрите, пожалуйста, какие испытания он в этом проходит, в этом сюжете.
2: Войны нельзя избежать. Ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника. Макиавелли, 1502 год.
3: Что мы вообще делаем здесь? Он твой настоящий враг, Джейк. Он, а не я.
4: Используй того, кого считаешь своим врагом, для уничтожения истинного противника.
3: Не слушай его, Джейк. У тебя есть пистолет. Воспользуйся им. Не буди его, лучше придуши. Положи ему на лицо подушку. Души. Он поступил бы с тобой так же, Джейк.
4: Если ты не можешь это сделать, значит, ты не свободный человек. Значит, тобой управляют.
3: Управляют? Свободный человек? Джейк, очнись! Мистер Мак, прошу прощения, что мне пришлось вас разбудить. Прошу выслушать меня. Джейк, это вы? Мистер Мак, простите. Я разбудил. Выслушайте меня.
5: Простите, да ты себя послушай.
3: Я пришел извиниться. Простите за все, что я говорил, и что обманом забрал у вас деньги. У меня был кризис.
5: Заткнись, сам заткнись. Я все сделаю по-своему. Нет, это уже слишком. Он пытался тебя убить, он убил твоего друга. Пристрелил, как последнюю собаку.
3: Вот так-то лучше, Джейк. Теперь ты снова контролируешь ситуацию. Поступи так, как ты должен поступить. Разберись со своим врагом, займись делом.
6: Использую любые средства, чтобы вызвать эту боль, и вступи в бой со своим врагом.
7: Замолчи!
5: Нет! Приди в себя, Джейк, приди в себя.
3: Джейк.
5: Что ты делаешь, Джейк? Перестань, только не присмыкайся.
3: Я понимаю, вы из тех людей, которых нужно уважать. Теперь я понимаю, вы из тех людей, которых нужно уважать. Хватит присмыкаться, где твоя гордость? Где твоя гордость?
5: Где твоя гордость, Джейк?
3: Я совершил ошибку, мистер Мак.
7: Замолчи!
3: Я недооценил вашу силу и ваш интеллект. В знак доброй воли прошу вас простить меня. Хочу, чтобы вы... Чтобы вы...
7: Замолчи!
3: Хочу, чтобы вы простили мою глупость.

0: найдешь его там, куда тебе меньше всего захочется идти. Так чего же ты боишься, мистер Грин?
1: Зачем ты так с собой поступаешь, Джейк? Нас загнали в угол. Нужно прорываться. Ты умрешь, зажатый в этой клетке, Джейк. Джейк, нужно прорываться.
2: Нет, мы застряли, Стены начинают сдвигаться.
1: Сдвигаться. Становится все теснее, Джейк. Мы застряли. Не страшно, нужно отсюда. Я тебя слышу.
2: Что?
1: Я тебя раскусил.
3: Все и так очень хорошо, Джейк.
2: К чему суетиться?
3: Мы же команда, мы приятели.
2: Ты хочешь от меня избавиться? А какой станет жизнь без меня?
3: Знаешь, какой будет жизнь без меня? Нет.
1: Никакой жизни не будет. Они говорят тебе обо мне, Джейк.
3: Нет.
2: Потому что меня не существует. Или расскажи обо мне всем своим друзьям, Джейк.
1: Я тебя защищаю, но я же тобой управляю. Если я говорю тебе что-то сделать, ты подчиняешься. Если я говорю, что тебе страшно, тебе страшно.
2: Ты слушаешь тех, кто стоит по ту сторону, Джейк. Ты слушаешь людей, которые хотят причинить тебе боль.
1: Это новые люди, новые. Они не похожи на старых друзей вроде меня. Ты не должен им верить. Я всегда был твоим другом, всегда, с самого начала.
2: Избавься от них, Джейк, навсегда.
1: Они твои враги, а не я.
3: Они твои новые друзья. А я старый, я останусь, они исчезнут. И ты сделаешь все, что я тебе скажу.
1: Без меня ты станешь слабым, слабым. Мы с тобой против них, Джейк. Мы против них. Сейчас я с тобой разберусь.
3: Ты хочешь от меня избавиться, Джейк? Хочешь превратить меня в своего врага? Ты хочешь от меня избавиться?
1: От меня, бах!

0: все еще здесь, Джейк?
1: Сколько я за тобой присматривал, сколько я тебе помогал!
0: Без меня тебе не победить. Нет, нет, нет, нет, нет, нет.
2: А знаешь почему?
0: Потому что я и есть ты. Но ты не я.
3: Его лучшая разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что он — это ты.
0: Я — это ты.
1: Ты не я!
0: Брось.
1: Я твой лучший друг! Я твой лучший друг! Я!
0: Пистолетом. Ты говоришь со мной так, словно я долбанный идиот. Что за игру ты ведешь? Что за игру? Говори мне. Говори мне. Или я убью тебя, как вонючую бродячую собаку.

Да. Скажите, как вот для вас вот этот вот сюжет? Быстро с ним разобрался, да. Итак, есть один подход такой к работе с умом, да, его нужно просто взять и как бы, ну, задушить. Задушить в нем чувства, задушить в нем какие-то процессы. Обычно так действуют люди, которые ставят перед собой краткосрочные задачи. Да? И иногда мы этот подход, мы его и думаем, что он и в духовной жизни тоже будет работать. Кто-то так думает, что надо просто взять, вот не чувствовать, не любить. Потому что это больно. Лучше взять этот ум и как бы его вот... И в решении таких краткосрочных задач действительно люди так и делают. Мне нужно взять, набраться сил, дисциплина для того, чтобы достигнуть какой-то цели. Но Бхагавад-гита говорит, что ум может быть и другом, и врагом. Действительно, это так. И теперь вопрос, как сделать его своим другом. Ум работает... Или тонкое тело ума, или наше, фактически наше бессознательное, оно ориентировано на то, что нравится и то, что не нравится. Это связано с прошлыми впечатлениями, там, которые хранятся на жестком диске нашей психики. И есть наша обусловленность. Здесь о чем говорится? Здесь говорится о том, что, а там говорилось, сказал, величайшая разводка состоит в том, что ты принимаешь себя за ум. И Бхагавад-гита нам это говорит, подтверждает, что иллюзорное такое восприятие себя, когда мы отождествляем себя с умом. Но теперь вопрос, как с ним обойтись, если наш путь не близкий, долгий и навсегда? Да? Как это сделать так, что, допустим, что мы говорим о духовности как о таком вечном процессе, в котором я все время должен находить свое «я», свою позицию. И теперь, что делать с чувствами, с эмоциями, с переживаниями? Ведь это такая важная часть нашей жизни. У кого есть такая вот, ну, потребность эту тему слушать? Как быть с эмоциями, с чувствами, с переживаниями? Спасибо вам. И поэтому мы говорим, что чувствовать свое «я», вот у этого человека была «я-позиция», да? Он решил, и он просто взял ум и, ну, как бы обуздал его, да? То есть просто чтобы достигнуть вот такого краткосрочного результата. Такой своего рода, знаете, граф Монте-Кристо такой современный, мститель. Но является ли этот подход таким, ну как сказать, универсальным? Да, иногда мы думаем, чтобы достичь освобождения, спасения, обретения спасения, нужно просто закрыться где-нибудь в уединенном месте, в пещере или еще где-нибудь, и, допустим, заниматься медитацией, йогой, и в какой-то момент, там, момент смерти, что-то произойдет, и эти идеи очень, ну, популярны. Кстати, интересно, психиатры, они всегда, они всегда обращают внимание на тех людей, которые говорят о вечности души. Они начинают там искать суицидальные тенденции. Понимаете, да? В каком-то смысле они правы. Ну, в праве, в смысле патологических процессов психики. А мы сейчас говорим о том, что мы вечно находимся в процессе служения. Положение души – это вечный слуга Бога. И здесь мы можем всегда обретать новые вкусы, настроения. И здесь речь идет о том, как обходиться со своим нравится и не нравится. Итак, смотрите, если у нас есть вот этот усвоенный первый базовый навык иметь «я-позицию», наше «я» сильное, оно может выдерживать. То есть, как мы эту способность себе взращиваем? Через вопрошание себя. Вы оказываетесь в сложной ситуации, и вы говорите себе, может быть, я позволю себе это выдержать? Я могу это выдерживать? Как помните, Феликс, очень интересный вот этот был момент, когда Феликс, на него оказывают давление разные эти элементы, но он постоянно снова и снова это сверяет с собой. Помните, там разные выходили элементы спектакля, он постоянно это сверяет с собой. Одни на него оказывали такое давление, такие ценности ему предлагали, такие. Все они были по-своему правы, но он постоянно все время это сравнивает с собой. Что, кто же я на самом деле? И вот этот вот момент сильного «я», но этого еще недостаточно. Потому что мы хотим переживаний, мы хотим чувств, и для этого у нас должен быть определенный инструмент. Например, как выбрать в сложной ситуации правильный выбор. Ну, не в сложной ситуации, но в важной. Поступить так или так. Что вы делаете? Как вы поступаете? Какой? Можете осмыслить этот процесс, как вы принимаете решение? Все за и против. Но что в корне лежит?
Что предшествует этому? Еще предшествует этому. Это анализ. Это некий анализ. Но а сначала что происходит? Слушайте, это же так просто. Что вы делаете, чтобы, когда принимаете решение? Первое, что вы делаете? Думаем. Мы спрашиваем себя. Мы делаем внутренний запрос. Потом включается уже этот процесс анализа системы ценностей, мировоззрения, чувств и так далее. Что нравится, что не нравится. Но первое, что мы делаем, мы себя спрашиваем. И вот в сложной ситуации, когда у нас нет доступа к себе, к глубине своей личности, нам очень сложно получить правильный ответ. И мы говорим, вот как поступить, так, так или так. А я спрашиваю, а вот что ты хочешь? А человек говорит, я не знаю, что я хочу. Ну вот на одной лекции я одно услышал, на другой другое. На третьей лекции, в этой книге прочитал то, в этой третьей. Мама моя говорит так, мой муж или моя жена говорит этак. А где ты? Где ты здесь? Понимаете, да? И когда мы спрашиваем себя, то мы часто обнаружим, что инструмент для чувств у нас как бы притуплен. Вот как это происходит? Я не хочу никого обидеть. Я просто хочу... Может быть, это и вас и не касается никого лично, но... Например, часто человек не знает, чем ему в жизни заняться. Например, говорит, вот заняться мне такой работой или такой, этим заниматься или тем. Подростки подрастают, они не знают, где учиться. Я не хочу никого обидеть, но часто это выходит из контекста образования человека и его воспитания. Например, мамочка говорит ребенку, пей молоко. А он говорит, я не хочу молоко, я хочу компот. А она ему говорит, мало ли что ты хочешь. Ты много чего хочешь. Я тоже много хочу. Поэтому пей молоко. Он выпивает молоко. На следующий день он говорит, я хочу это делать. Она говорит, нет, ты будешь это делать. Почему? Потому что так надо. Я тоже много что хочу. И потом ему, допустим, там 4, 5, там 6 лет. Ему 16. И мама его спрашивает, в каком вузе хочешь учиться? Он говорит, я не знаю. Ну как ты не знаешь? Где ты хочешь учиться? Ну я не знаю, я только хочу играть в компьютер, потому что когда я в компьютер играю, меня никто не ругает, и никто на меня давление не оказывает. Я там выигрываю, и меня никто не хвалит, ну и проигрываю, никто меня не осудит. И там вся моя жизнь проходит в компьютере. Но другая позиция, когда мы можем жить осмысленно, мы можем видеть эти отношения в контексте широком, мы можем обучать детей чувствовать, это совсем не означает, что мы позволим им делать все, что им в голову взбредет. Мы, как взрослые люди, ответственны за их жизнь. И мы, конечно, будем за этим следить. Но мы знакомим их с чувствами. Нам иногда лень это делать. Например, ребенок плачет, и мы стараемся его отвлечь. Ну, посмотри, птичка полетела, рыбка поплыла. Вот, посмотри, вот такую игрушку, такую. Зачем разбираться, почему он плачет? Но если есть сильное «я», и если есть осмысленность, то мы говорим... Что происходит? Я там плачу, потому что там мама ушла. Ты скучаешь по маме. Мы как бы знакомим его с чувством. Или ты злишься. И для этого нужно этому уделять время. И для этого нужно выдерживать. И для этого нужно понимать, что в этом есть смысл. И тогда у него появляется ощущение, у него появляется чувство близости с собой. И он начинает понимать, для чего он предназначен. Ну, не понимать, а скорее чувствовать. У него появляется его естественная природа, в которой заложены определенные таланты. Это процесс связанный, это тема, связанная с образованием, с воспитанием. Мы его знакомим с его чувствами, мы тем самым готовим его к тому, что в определенный момент мы сейчас уже позволяем ему вопрошать себя и давать себе ответ на то, как он хочет распорядиться своей жизнью. Еще раз повторяю, это совсем не означает, что мы не должны ограничивать глупости и так далее. У кого откликается этот вопрос, ответ, ну, с образованием связан? И мама дает ребенку играть в игру в песочнице, она за ним наблюдает, и он играет там какими-то машинками. Она ему говорит, машинку тебе дать? Что возьмешь с собой, совочек, лопатку или машинку, или паровоз? Он говорит, я хочу паровоз. Хорошо, бери паровоз. Потом он говорит, я хотел лопатку. Ты же сам сказал, что ты хочешь паровоз. Он говорит, ну да, я не взяла лопатку, ты сказал, что хочешь паровоз. Он играет паровозом.
песочнице. Мама за ним следит. Да? Теперь вопрос такой. У кого есть проблема с тем, что вот чувствовать действительно в принятии решений, чувствовать, чем я хочу заниматься, есть с этим сложности? Теперь ответ, послушайте, пожалуйста, такой. Не ответ, а еще один вопрос, он остается открытым. А почему бы вот этот подход, вот эту метафору мамы и ребенка не применить к себе сейчас? Слышите? Я сейчас себя знакомлю со своими чувствами. Это означает, я провожу жизнь, я даю, хочу дать вам задание домашнее. До завтрашнего дня проведите один день без ума. Один вечер. Послушайте, что это означает. Это означает, вы открываетесь любому переживанию, которое приходит. Мне нравится этот человек. И вы это просто проживаете. Вы не пытаетесь это оценить. Или додумать. Или вот какой-то вот вторичный процесс запустить. Вы просто, мне нравится этот человек. И вы исследуете, а как я это чувствую. И просто даете этому возможность, этому процессу, ну как бы... Течь, совершенно верно. Это процесс. Мне нравится эта пища. И тогда вы заходите, и вы обращаете внимание. У меня есть чувство, что я это хочу съесть? Вы запрашиваете себя. Это совсем не означает, что вы потом... Ну, я не говорю, как вы с этим поступите. Вы можете есть, не есть. Это другой момент. Есть я, как мама, да? И есть ребенок, как ум. Но я позволяю ему это переживание иметь. И тогда я спрашиваю себя, а что я хочу? Вот это или вот это? А что мне нравится? Мне нравится вот этот зал? Возможно, нет. Возможно, да. Мне нравится море, когда на нем шторм, или когда на нем, когда штиль. И я запрашиваю себя постоянно. И таким образом наше переживание становится аутентичным. Это совсем не означает, что если мне нравится эта женщина, понимаете? Это не означает. Это не означает глупости. Но это означает, что я могу быть свободным в том, чтобы переживать. Да, допустим, говорится в Священном Писании, говорится, да, не возжелай жены ближнего своего. Это правильная фраза. Это правильная фраза. Но в жизни не все так просто, правда? То есть фраза концептуально верная. Но вопрос, как это сделать? Если ты находишься в постоянном... в нечувствовании, то потом, когда ты накладываешь на ум еще очередную тапасию, эпитимию или аскезу, он начинает брыкаться и говорит, эх, я обливался водой, потом понял, что мне все это не надо. Потому что ум долгое время уже, может, лет 20 или 30 находится в состоянии давления и при этом вот этого постоянного анализа. А сейчас я предлагаю что сделать? Просто даже не фиксировать это, как бы не регистрировать, а это прожить. Вот мне нравится это, мне нравится то. Как подобно тому, как мама, она следит за тем, чтобы он находился в песочнице, чтобы он ни себя никак не навредил, но при этом она позволяет ему находиться в свободном переживании ребенку. И в рамках этой песочницы он может быть свободен. Он может делать домики, он может что-то там строить, копать яму. И она ему это позволяет делать. Понимаете, о чем речь? И если я себя запрашиваю, и если я постоянно нахожусь в этом свободном чувстве, при этом есть моя я-позиция, которая, безусловно, тут есть мораль, тут есть нравственность, тут есть эти все важные вещи, мои ценности и смыслы, но ум находится в свободном переживании, тогда мы можем прожить жизнь свою очень, ну, как бы наполненно. И тогда у нас появляется доступ и более глубинным чувствам, к чувству интуиции, к чутью, как поступить в жизни. Потому что ум свободный. Понимаете? А как обычно происходит? Чувство фиксирует объект. Я имею в виду чувство, глаза, да? Возникает процесс какой? Сложный процесс возникает. Можно, нельзя. Ты плохой. Или наоборот что-то. Очень сложный такой многофункциональный процесс. Хотя на самом деле, о чем идет речь? Мне нравится этот объект. Это прекрасно. И он остается сам по себе, и я остаюсь сам по себе. Но у меня есть свобода в переживании этого чувства. И тогда, если вам нужно наложить на ум какую-то аскезу, как мама говорит ребенку, теперь тебе нужно пойти домой, если есть отношения,
и есть уже вложение, то он, ну, как бы соглашается. И здесь он может, и ему это может быть и не понравится, но он все равно как бы соглашается. Но если он постоянно находится в состоянии как бы контейнера такого, то он не может быть собой. Понимаете, о чем речь? Если мне это не нравится, то я позволяю себе это прожить. Я наблюдаю за этим. Мне это не нравится. Я позволяю себе прожить. Это свободное течение. Видели, как живут дети? Сейчас еще один пример. На детях это очень легко можно объяснить. Вы видели ребенка, который бы обиделся на своих родителей, неделю с ними не разговаривал? Закрылся в своей комнате, неделю не разговаривал. Вы видели, как они обижаются? А он тут же обиделся и тут же что? Простил. Моментально это происходит. Он моментально обиделся и моментально простил. И готов снова уже новому переживанию. Снова готов играть с тобой. Тут же он сплакнул, потому что что-то произошло. И тут же он открыт для нового переживания. Смотрите, о чем идет речь, друзья мои. Если мы хотим жить долго и счастливо, и при этом развиваться духовно, нам нужно что-то Богу предложить. Ведь что такое молитва? Что такое поклонение? А там же должна быть эмоция, правда? Она должна нас наполнить. Так, чтобы мы испытывали полноту. Чтобы мы испытывали яркость жизни. Чтобы мы не чувствовали, что мы что-то у себя отнимаем. В противном случае происходит следующим образом. Человек начинает заниматься духовной практикой. Совершает какие-то сильные усилия, подобно вот этому мужчине. Обливается водой, занимается йогой. Потом он говорит, зачем я это все делаю? У него обратный маятник. Зачем я все это делаю? Мне уже это вкуса нету. Я это делаю, я должен только делать то, что мне приятно. Начинает выслуживаться перед умом. То его пытаясь его задавить, то пытаясь перед ним выслуживаться. А я предлагаю занять позицию наблюдения за ним и впечатляемость. То есть идея состоит в том, чтобы позволить жизни себя впечатлять. На это способен человек, у которого есть сильное «я». Потому что тот, кто принимает решение, это я. Но тот, кто чувствует, это течение. Одно переживание сменяет другое. Я один раз, я расскажу пример. Есть люди, которые могут в рамках самого сложного переживания. Вот мы бежим, опаздываем на лекцию. И один бежит и думает, сейчас нам придут, что скажут люди и так далее. У него забирается эта энергия и... Он приходит, заходит на сцену, он чувствует себя обесточенным. Другой бежит, а это что? А это как называется? А это как? То есть в свободе в такой. Выходит и дает прекрасную лекцию. Почему? У него есть контакт с собой. Он находится в свободном процессе. Вот вы можете понаблюдать за тем, как ведут себя ну, такие очень развитые люди. Они очень свободны в своих переживаниях, спонтанны, как дети. Это совсем не означает, что надо делать все то, что приходит на ум. Да? Но вот эта спонтанность... И творчество, вот это внутреннее творчество, оно приходит как результат такого здорового инструмента, как чувство. Есть ли в этом смысл? Можете ли вы один день прожить вот в этом свободном наблюдении за переживанием и впечатляемости? Я впечатляюсь этим. Я впечатляюсь красотой. Я впечатляюсь глубиной. Я впечатляюсь этим миром. Я могу смотреть за тем, что мне нравится и не нравится. Я сразу хочу сказать, что за один день эти вещи не меняются. Но опыт, который может прийти, он может нас как бы вдохновить. Я приведу пример этого Франкла, опять же. Он рассказывал, что он говорит, я никогда не видел таких красивых закатов и рассветов, как в лагере. Вот, говорит, нас ведут, говорит, утром на работу. Я, говорит, никогда не видел такой прекрасной весны. Почему я на это не обращал внимания? Вот когда я в лагере, говорит, оказался, вот я увидел, как прекрасна весна. То есть в рамках самого тяжелого переживания есть что? Свобода. Через вот эту практику мы приходим к тому, что мы можем в рамках любой ситуации выбирать свою позицию и выбирать свое настроение. Понимаете, о чем речь? Мой коллега рассказывал недавно один такой случай из своей жизни. Он очень откровенно, открытый, он так о себе очень откровенно говорит. Он рассказывал...

ехал за ней, вдруг я увидел, что это утро прекрасное, чудесное, что встает такое яркое, прекрасное солнце. Да, я по-прежнему переживаю за нее, да, этот процесс есть, но он меня не забирает во мне всю энергию, что я теряю себя вот в этом тяжелом переживании, непростом переживании. Понимаете, о чем речь? Я могу радоваться этому солнцу и при этом чувствовать боль за то, что происходит с дочерью. Я могу радоваться жизни, могу говорить ей «да», и при этом одновременно наблюдать, ну, что еще не все в моей жизни так, как я бы хотел. Но я сегодня уже могу испытывать радость, и всегда могу испытывать радость от этой жизни. Вот это свобода. И тогда мы можем находить свою свободу в любом процессе, в любой ситуации. Кажется, что я здесь не свободен, сжат по рукам и ногам. Но потом обнаружу, нет, у меня есть некоторая свобода. В этом коконе даже. А потом вот через эту свободу я могу ее расширять. Это один момент. Второй момент очень важный. Я могу в какой-то определенный момент сказать своему «будет вот так», и он согласится, потому что он уже обучен выбирать «нравится» из того, что должен. Понятно? Например, я должен идти на какое-то важное собрание, на котором я должен присутствовать, но мне не хочется туда идти. Или собрание не тот момент. На вечеринку. Вас приглашает супруга или супруг на вечеринку, а вы не хотите туда идти. Потому что там люди, которые по-другому питаются, по-другому себя ведут. Но когда вы приходите туда на эту вечеринку, вы обнаруживаете, что там все-таки есть вкусный чай травяной. Там есть хорошие люди, получилась хорошая беседа с кем-то. И там еще есть... Да, вы когда шли туда, вы думали, вечер потерян. Но когда вы пришли, попили чай, и там был хороший человек, с которым вы пообщались, и удалось даже что-то важное обсудить, и вы увидели прекрасный закат, и в итоге, суммируя все это, вы можете сказать, вечер был замечательный. Я сделал то, что я должен, и он мне нравится. Потому что если я... Даже если я выдерживаю жизнь, но мне это не нравится, то можно ли сказать, что я в ладу с собой? Поэтому идея «хочу», ну, вообще искусство жить, на мой взгляд, одно из таких вот проявлений, это находить свое «хочу» в том, что я должен делать. И это утверждает меня в «я-позиции». Например, да, йогой мне сегодня уже не хочется заниматься, но я должен заниматься. И когда я начинаю делать, а вот это упражнение мне нравится, а вот это состояние мне нравится, и я получаю определенный опыт того, что все-таки я это хочу делать. И тогда я могу сказать, мне нравится это делать. Смотрите, с одной стороны, одна часть меня говорит, я не хочу. Слушайте, это похоже на шизофрению, но это таковой не является. Это на самом деле является совершенно нормальным, здоровым процессом для любого человека, который... предпринимает попытки в усилия в своей жизни познать себя и получить успех в своей жизни. Слушайте, я забыл, я же хотел еще один ролик показать. Потому что этот ролик, он хотел показать, как может быть иначе, обхождение с умом в контексте воспитания. Но кажется, да, здесь важно еще и закончить эту тему. Я сейчас пытаюсь соприкоснуться с собой и понять, что же я еще не сказал. Находить «хочу» в том, что я должен делать. Я понимаю, что эти вещи могут быть сегодня мне не хочется делать, но я не стараюсь выслуживаться перед умом. Я просто говорю себе, это делать надо. Я понимаю, что вкус придет позже, но уже сегодня, начиная это делать, у меня есть привычка свободно переживать, я могу чувствовать, что здесь я могу найти это «хочу». Можете соприкоснуться со своей жизнью. Вспомните ситуации и те аспекты жизни, в которых вам неуютно, но есть определенная позиция ваша, что вы должны быть там. Можно ли там найти свое нравится? Можно ли там отыскать свое чувство? Можно ли там отыскать свое хочу? Итак, смотрите, друзья мои, вступая в отношения с человеком, мы пытаемся понять его. Например, мужчина ухаживает за женщиной, он пытается понять, какие ей цветы нравятся, куда она хочет поехать отдыхать, как она хочет проводить свой выходной или сегодняшний вечер. Он интересуется ею. Он к ней медленно-медленно приближается для того, чтобы их встреча духовная состоялась. Помните, мы в первый день говорили, зависимость-независимость, сознание-бессознательное, ишвара-природа и так далее. Вот эту таблицу рисовали. И мы говорили о том, что важно не отвечать.

0: отвергать природу, а одухотворять ее. И вот сейчас, смотрите, о чем идет речь. Идет о том, что мы привносим в свой внутренний мир больше осознанности и осмысленности. И таким образом мы как бы сближаемся, происходит эта наша встреча с самим собой. Мы лучше себя начинаем понимать. Итак, мужчина приближается к женщине очень осторожно, с цветами, с розами. А почему бы этот подход не применить к самому себе? Почему бы не знакомиться с собой постепенно? Не приближаться к себе. Для чего? Для того, чтобы вместе со всеми аспектами своей личности поставить высшую цель в своей жизни и достигнуть ее. Может быть, мы поставим очень большие перед собой цели. С кем я иду? Иду ли я с собой в этом процессе? Или мой ум постоянно меня оттягивает назад и говорит, я не хочу туда, мне нравится другое. Но могу ли я его приучать? Но чтобы его приучить, ему нужно дать свободу, да? Можно ли воспитать ребенка целостным, если вы не даете ему проживать чувства? Все-таки покажу этот ролик. Можно ли так воспитать ребенка целостным, если он не знает, чего он хочет? Если мы ему не дали этот опыт пережить? Понимаете, о чем речь? Есть в этом смысл? А покажу один сюжет. Он такой, он не веселый, но жизнеутверждающий, на мой взгляд. Жизнеутверждающий. И очень наглядный. Посмотрите, пожалуйста.
1: Не надо плакать, Джош. Я этого не вынесу.
2: Хорошо, я не буду. Тебе больно?
1: Нет, сейчас не больно.
2: Ты боишься?
1: Нет.
2: Совсем не боишься? Почему?
1: Потому что... Я знаю, Господь не оставит меня, когда я к Нему попаду.
2: А откуда ты знаешь?
1: Это знают все.
2: Что, если ты попадешь туда, а там не окажется Бога? Кто тогда поможет тебе?
1: Не болтай вздор, Джош.
2: А откуда ты знаешь точно? Мало ли что можно придумать. Супермен, он не настоящий. Индиана Джонс тоже. Что, если его тоже выдумали?
1: У меня есть доказательство.
2: Какое?
1: Этот снег. Вот доказательство. Откуда, по-твоему, берется снег?
2: Снег – это замерзший водяной пар, который выпадает на землю в виде мягких кристаллических хлопьев.
1: Где ты это слышал?
2: На уроке природоведения.
1: Ну что ж, ты прав. Но это еще не все. Далеко не все. Может быть, ты сам найдешь доказательства.
2: Знаешь что, дедушка?
1: Что, Джош?
2: Я больше не хочу разговаривать.
1: Джош.
2: Да.
1: Мне немножко страшно.
2: Я тоже боюсь. Дедушка, ничего, если я заплачу?
1: Да.

0: Как вам такой сюжет?
1: Обратили внимание на культуру взаимоотношений? Дедушка принимает чувства его. Более того, он пытается ему объяснять определенные вещи, но не с позиции, что мы с тобой по разные стороны баррикад, а мы как бы с тобой вместе заодно. И дает ему возможность проявлять чувства. И при этом у него хватает вот этой силы выдерживать, и он при этом дает возможность этим чувствам проявиться. И как старший, как вы сегодня слышали, он эти чувства он принимает, он должен принимать. И при этом сам говорит, я не супергерой, и он тоже открыт, очень открытый человек, да, он тоже позволяет своим чувствам проявиться. Это культура определенная. Вот этой культуре мы можем обучаться, культуре близости. Иначе нам очень трудно испытать близость с собой. И как следствие этого мы будем всегда испытывать сложности в отношениях с другими, потому что у нас не будет вот этого чувства понимания их. Что с ними происходит? Это важный навык для того, чтобы быть успешным в отношениях. Быть в контакте с другим, чувствовать его. Потому что третья фундаментальная мотивация или потребность – это, оставаясь собой, быть с другим. Быть с другим. И, наконец, четвертое – это видеть будущее. Ну, подводя итог, я скажу, что вот эти четыре вещи, они все взаимодополняют друг друга, и одно без другого не может. Если мы можем выдерживать жизнь, если мы говорить можем жизни «да», да, вот в этом, в разных ее проявлениях, мы можем говорить «да» себе, и мы можем говорить «да» другим, и мы можем говорить «да» будущему. И вот здесь, вот в сочетании этих вещей мы можем чувствовать смысл. Когда я могу, я хочу, я имею право, и могу, хочу, имею право, и имеет смысл. Могу, хочу, имею право, имеет смысл. Здесь мы учимся быть с другими, мы учимся чувствовать и другого человека, и давать ему возможность быть собой, проявлять это собой. У нас хватает мужества, чтобы принять это. Это риск. Почему мы говорим, ты не должен быть таким или таким? Потому что мы боимся, что потеряем контроль над ним. Часто мы боимся, что что-то потеряем в жизни тогда. Это требует определенной внутренней силы. Я могу, я хочу, имею право и имеет смысл. Вот четыре эти вещи, которые дают ощущение внутреннего согласия. На всех аспектах личности. На всех аспектах нашего внутреннего мира. И все это мы изучаем про то, как быть человеком. Как прожить жизнь. И прав был Борис Пастернак, что жизнь прожить, не поле перейти. Что вам дала наша встреча сегодня? Как вы себя чувствуете?
2: Добрый день. Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю лекцию. Я для себя поняла, почему мне трудно дается этот материал. Потому что он очень-очень концентрированный. То есть вы говорите какую-то фразу, и мне хочется еще ее долго анализировать, а вы уже идете дальше, и приходится вот следить за следующим ходом. Вот это вот создает эту трудность восприятия для меня.
0: Да. Спасибо.
2: Еще очень важно, я для себя сегодня поняла, вот мы все время говорим о том, что нужно принимать жизнь, учиться на тех ситуациях, которые приходят, но это как вот такие слова теоретические. А вы сказали сегодня одну вот фразу, для меня она, я осознала, как можно действительно это применять. Вот вы сказали, что когда чувствуешь какую-то эмоцию, и в этой эмоции приходит какая-то трудная ситуация, то есть нужно именно работать с этой эмоцией. И тогда этот урок не будет повторяться.
0: Совершенно верно, да.
2: То есть вот это для меня очень
0: совершенно
2: важно.
0: Верно. Именно эта эмоция ее и привлекает. А под этой эмоцией есть мировоззрение, о том, что сегодня говорили.
1: И я не принимаю жизни. Поэтому эта ситуация снова и снова приходит, потому что она говорит, ну тебе же самому плохо в таком.
2: Да, вот
1: строении.
2: У меня есть одна ситуация в жизни, которую я никак не могла разрешить. Я очень много слушала лекций. Надо ее принять. Я ее вроде бы приняла. Но эмоция возникала все время одна и та же на нее. И сейчас я поняла, что нужно идти от обратного. Когда эта ситуация возникает, просто поменять свою эмоцию, наверное, да? И тогда поменяется...
1: Это важно. Ну, спасибо.
2: Сама ситуация. Спасибо.
1: Спасибо вам.
3: Я вот к девушке присоединяюсь, и у меня такой вот к вам вопрос тоже. Очень много информации, да, может быть, вы посоветуете, как вот лучше усвоить ее, потому что здесь действительно не успеваешь даже подумать, помыслить, то есть понимаешь, чтобы вот оно потом пригодилось, вся эта информация, вот то, что вы даете, другие лекции, просто времени даже нет, вот как следует усвоить здесь. Вот да. Практически я какой-то,
1: думаю,
3: может быть,
1: я
3: совет.
1: Я думаю, очень хорошо, что все записывается, и потом можно все это будет еще раз просматривать. Мне кажется, для того, чтобы интегрировать даже тот материал, который давали разные мастера и лекторы на этом фестивале, это и то, так, ну, достаточно можно потратить на это всю жизнь, и это не будет много. Мне кажется, что достаточно, чтобы вот этот... То есть было дано очень много здесь. Поэтому есть записи, можно их приобрести и как бы с этим работать.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Я много
1: вам.
3: Нашла, много нашла.
1: Спасибо
3: очень.
1: Вам. Спасибо. Помните задание, которое я сдал? Я хотел попросить вас завтра прийти с этим, с опытом. С опытом свободного переживания. Насколько у вас получилось, что не получилось, это все будет очень важно. И... Мы сегодня с вами говорили, опять же, о человеческой жизни. И мы говорили о... У нас много было сегодня тем. И действительно, сегодня информация была большая. Я очень вам признателен. Я хочу прочитать вам стихотворение это. На посошок, что называется. Можно стучить звук? Стихотворение, которое я очень люблю... Стихотворение написал Самуил Яковлевич, простите, Рейдер Киплинг. В переводе Самуила Яковлевича Маршака, известного советского поэта и писателя. «О, если ты покоен, не растерян, когда теряют голову вокруг, если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не станешь злобен, став для всех мишенью, хотя святым себя не назовешь. Если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и в несчастье, которым в сущности цена одна. И если ты способен все, что... Если ты к тому готов, к тому, что слово твое в ловушку превращает плод, и, потерпев крушение, сможешь снова без прежних сил возобновить свой труд. И если ты способен все, что стало тебе привычным, положить на стол, все потерять и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел, и если сможешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит «держись», если можешь быть в толпе собою, при короле с народом, связь хранить, и, уважая мнение любое, главы перед молвою не клонить. Если будешь мерить расстояние секундами, пускай за дальний век, земля твоя, мой мальчик, расстояние, и более того, ты человек». Спасибо большое, приятного аппетита, хорошего продолжения фестиваля. Встретимся завтра.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

0: Иногда в обществе некоторые говорят, что в самих ведах, а именно в первых четырех, которые и принимаются ими как веды, Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа, не упоминается вообще о Кришне, и тем более, что он Бог, а Махабхарата и Бхагавадгита не относятся к ведам. Расскажите иерархию ведической литературы и какое место в ней занимает Махабхарата и, собственно, Бхагавадгита. И вообще, каким писанием можно применять сам термин «веды»? Ведь, например, такие писания, как Махабхарата, Рамаяна, Пураны, Панчаратра, были записаны уже после этих четырех вед.
1: Риг, Яджур, Атхарва, Самаведа есть основные четыре веды, которые я себе вот записал. То есть он их разделил на четыре части. Вообще-то веда одна, Яджурведа. Это веда, описывающая принцип жертвоприношений, потому что суть всего знания ведического заключается в том, чтобы стать счастливым человеком. А путь к счастью идет только через жертву. Когда человек жертвует своими энергиями, разумом, временем, силами, тогда он достигает того, чего хочет. То, что он не приносит в жертву, не прорастает, не имеет никакого развития. То есть из жертвы рождается какой-то плод, желанный для человечества. То есть есть какой-то труд. Без труда не выешь рыбку из пруда. То есть это ягья, жертва. И вот веды описывают, как достигать при помощи жертв разных результатов. Вплоть до высших планет, вплоть до экономического процветания, может быть, чувственное наслаждение, счастье этого мира. Любой результат. И описывается процесс, как, каким путем, какой ягьи, какой жертвы этого можно добиваться. Благочестиво. То есть не нарушая гармонии, не мира, без агрессии, без воровства, вот без каких-то низших энергий. Это называется ягья. Делать добро другим на благо всех живых существ. И вот путь возвышения начинается. И счастье в мире все будут счастливы, если идут путем самоотдачи. Итак, Васудева это записал. 96% того, что он записал, было предназначено для людей, которые именно стремятся к материальному счастью. Поэтому о Кришне там косвенное упоминание. Больше употребляется слово «вишну». Вишну как держитель мира, хранитель мира, скажем. Даются подробные наставления, как добиваться результата материального, райских планет, скажем, счастья, освобождения от страданий. А в конце Пураны всего несколько строчек описывают суть саму, что этого же можно достичь, минуя всех этих правил, предписаний, сложных рекомендаций ведических. Знаете, многоветвистый этот язык вед, очень цветистый, очень сложный. Это можно достичь просто, помня лотосные стопы Вишну. То есть, говорится, осознание божественное, намек дается, но не раскрывается это. Вся эта абсолютная именно истина открывается в Веданта Сутре, то, что уже написано в конце вед, как результат всего знания, веда анта, конец веды. И там уже термин абсолютная истина описывается, и раскрывается он в Бхагавата Пуране, как комментарий. Кроме этого, еще Кришна рассказал Бхагавадгиту, это квинтэссенция всего ведического знания. И там он прямо говорит, в чем смысл и суть жизни, что смысл и суть жизни — это просто помнить Бога и вернуться к Богу в конечном итоге. Поэтому нет никаких противоречий, веды учитывают разные желания людей, разные уровни сознания людей, их цели, и дают разные пути к совершенству. Но также описывается высшее совершенство — это антенна рая. Смотрите, в конце жизни помнить о Боге нужно. Это уже высшее.

Oh, no.

I just do it.

0: И 400 тысяч разумных живых существ. Человек стоит на самой низкой стадии разумного существования. Но форма жизни дорогая очень. Дороже, чем даже тело Творца Вселенной. Такая вот форма дорогая. И вот мы должны ее сейчас правильно использовать. Поэтому сколько снится снов в душе? 8 400 000 снов. И когда мы уходим с этой машины, мы просыпаемся. О, как здорово, что это сон был. Слава тебе, Господи. И потом нам колыбельную поют. Засыпай, спи, моя радость, усни. Да-да-да. Поэтому даже в этом мире нам сон снится одну секунду. Не сон, а мы спим. Выключилось сознание и включилось. Выключилось и включилось. Самый длинный сон 22 секунды, так. Ну, если так научно, то ученые даже осмотрели. Но смотрите во сне, мы же не 22 секунды живем там. Как длинно все там растянуто, да? Это временные циклы, они так действуют, их сразу не понять, как время действует, но в разных измерениях по-разному действует. Сколько живет кошка, например, времени?
1: 15,
0: да. А собака? А бабочка? А черепаха? Черепаха, ну немного, только 200. Есть такие живые существа, которые, знаете, сколько живут? Мы даже себе эту цифру в голову не сможем поместить. Но каждая позиция живет своих 100 лет. Но 100 лет бабочки. Бабочка 100 лет своих живет бабочкиных. И она не так, что раз и все. Это мы просто за ней наблюдаем. Нет. Да, и кошка живет своих 100 лет. Кошка не знает, что пришла зима, пришла весна, не столько лет. Спросите у кошки, сколько тебе лет? Она даже не поймет, о чем вы говорите. Какие лет? О чем ты говоришь? Хотя она понимает мысли, слова наши, можно. Она не знает, у нее нет этой комбинации. Нет знаний просто. Своих 100 лет. Дольше всех живет из этих всех форм. Душа в тело попадает такое. Это Творец Вселенной нашей. Этих Вселенных бесконечное количество. Наша Вселенная, она маленькая, небольшая такая. Но Творец ее, это такая же душа, как у нас. Просто у нее тело совсем другое. У этой души. Она творить Вселенную может. Это огромный могущественный потенциал. И вот это живое существо живет примерно, для сравнения, чтобы мы примерно представили время, сколько оно живет. Своих 100 лет, правда, это ее 100 лет. Один день нашему, а его один день по-нашему, это 4 320 000 000 лет. Это наших. У него это один день. Еще столько же ночь длится. И вот он своих 100 лет живет. Поэтому черепаха, это он даже не видит, как черепаха рождается и умирает. Он даже не видит. Ну, как мы не видим, как микроб родился и умер. Знаете, есть микробы, которые живут секунду. Или две бактерии, например, в организме. Они живые. Там такая же душа, как и у нас. Да? Просто вот здесь немножко какая-то разница. Вот есть разума нету, например. Ну, какой-то примитивный, может быть, есть там. Но он работает ум так, немножко чувства, они совсем другие там. Например, у птицы зрение дальше, чем у нас. У орла, например, он может 10 километров мышку увидеть. Да, все остальное не видит. Ну и так далее. То есть у всех разное будет, но душа у всех одинаковая, вечная, меняется просто.